гостях, то в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю, и

грудь еще принял стакан, сноровки ради хотел поймать его за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки, подумал я, опустошив еще один бокал. Ведь ежели каждый так на вроде этой самой чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает.

0: начнут подарки мне раздавать, а не мне. Из свиньи в человека полетим тебя сейчас превращать.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: Радио Шансон. Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

у темного окна, и нету слез, чтоб выплакать, любя. Все мысли вдаль летят, а там идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

ветер Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

друзья поехали в Анталию. Убирает столи руку мне Наталья.

или не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией, говорю,

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
5: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: мне бы найти, а я не нашел. А мне бы себя пожалеть хоть чуть-чуть, а я не жалею. А я не жалею. А я не жалею.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не годится.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически.

0: музыки много, шансон один.
1: Было время про цыпленка жареного пел, а вино нахваливал со градус.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: начинается с тебя.
1: Реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
9: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
8: А само пройдет?
9: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
8: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
9: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
8: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
9: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
8: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ах, время как махорочка, все тянешь, тянешь, жорочка. А помнишь кепка, челочка, да кабаки до трех? А черненькая норочка, с подъезда пять и сорочка, глядишь, всего пятерочка, а вдоль и поперек. А вся братва одесская, 2:30 время детское, куда ребята деться? К цыганам поплавок. Пойдемте с нами, Верочка, цыганская венгерочка, пригладь виски, Валерочка, да чуть примени сапог. Ты помнишь вечериночки у соленой Мариночки, две бывших балериночки в гостях у пацанов? Сплошная безотцовщина, война, да и ежовщина, а значит, поножовщина и годы без обнов. На всех лифты казенные и флотские и зонные,

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: организации и прозрачности, сообщает РИА Новости. По словам экспертов, работать неофициально значит лишаться множества возможностей для роста. Зарегистрированные ИП могут участвовать в закупках, получать кредиты и меры господдержки. Отмечается, что зарегистрировать бизнес сейчас гораздо легче, чем прежде. Например, электронно с помощью сервиса «Старт бизнеса онлайн». Кроме того, с августа прошлого года получить электронную подпись и открыть счет в банке стало проще благодаря мобильному приложению «Моя подпись». Рособрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими сдающими. Кроме того, нельзя иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, что разрешены к использованию по определенным предметам. Участникам ЕГЭ запрещено выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. За нарушение участника удалят из пункта проведения экзамена. ЕГЭ в этом году начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Электронные билеты на электричке будут продаваться по всей России к 2035 году. Как сообщает Кабмин, глава правительства Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этому трафик вырастет минимум на 15%. Возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Кроме того, закупят до 7 тысяч электричек для перевозок в пригороде. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Поздравить сегодня с праздником, с Днем Радио, всех, кто имеет отношение к этой замечательной и очень доброй, позитивной профессии. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здравствуйте, Марина. Ты тоже, пожалуйста, принимай поздравления, потому что с некоторых пор ты сотрудница радио.
1: С некоторых. Вообще-то уже сколько? 12 лет я
0: 12
1: работаю
0: лет ты
1: в сфере радиовещания. И на самом деле я хочу от всей души поздравить и тебя, Артем, и наших артистов, и всех наших коллег, которых вы не слышите в эфире, не видите. Это многочисленные...
0: Ну, артистов, наверное, может, не стоит.
1: Ну, почему? Понимаешь, фишка радио в том, что как бы кажется, что это один или два голоса, которые вы слышите в своих наушниках или колонках, а на самом деле это огромный мир. И наши слушатели — это тоже большая часть мира радио, и без них бы тоже многого бы не было. И вот я, честно говоря, самый восторг от радио с самого детства у меня в том, что ты можешь находиться где-нибудь в глухой деревне, и ты слышишь то, что происходит в большом городе. Ты можешь услышать сквозь тысячи километров привет от человека, которого ты давно не видел. Ну, то есть радио, магия радио — это всегда для меня до мурашек, поэтому, дорогие друзья, пусть радио и дальше продолжает объединять всех нас, и пусть мы чаще будем слышать хорошие новости из радиоприемников.
0: Ну что ж, прекрасное обращение.
1: Прекрасный тост, давайте
0: поднимем бокалы. Действительно, тут ты ничего и не скажешь. В общем, друзья, всех с Днем Радио, все, кто имеет отношение, или все, кто считает, что
1: все,
0: имеет
1: кто любит радио, имеют отношение к этому,
0: да,
1: празднику.
0: Впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра в черный ящик.
0: И в финале часа не пропустите наш фирменный и самый музыкальный, самый радийный гороскоп. Доброе утро, еще раз всем хотим пожелать вам доброго утра.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Даже одна пачка чипсов в день может ухудшать внимание и повышать риски для мозга. Вот такая тревожная новость. И все из-за акриламида. Именно он бьет по нейронам и сосудам мозга. А упаковка отдает в еду опасные фталаты и бисфенолы, объясняют ученые. Все это вместе приводит к микроповреждениям мозговой ткани. И со временем мозг начинает неминуемо деградировать. В общем, любители чипсов, вы знаете, что это опасно. Это вам говорят, наверное, везде и, наверное, все. А ну, дальше
3: так
2: выбор
3: надо
2: за
3: вами. Рисовать страшные картинки на чипсах.
2: Я вот тоже, кстати, не понимаю, почему до сих пор мы не делаем этого. Надо рисовать страшные картинки на всем, что, по мнению медиков, вызывает какой-то
3: вред. Я не очень поняла, почему это прям так опасно для мозга. Опаснее, чем бургер или картошка фри?
2: Объясняю. Все из-за акриламида. Он бьет по нейронам и сосудам. Упаковка дает в еду опасные фталаты и бисфенолы. Поняла.
3: Понятно.
2: Теперь все понятно. Ну, теперь видишь, конечно.
3: Сезон белкопада начался в Москве. В этот период бельчата могут выпадать из своих гнезд и оказываться на земле. И специалисты просят не забирать животных домой без необходимости, так как это может животным навредить. Если бельчонок не травмирован, лучше попытаться вернуть его матери.
2: Закинуть обратно на дерево.
3: В случае травмы обратиться к волонтерам. Ну, ты часто видел падающих бельчат?
2: Слава богу, нет.
3: Представляешь, какие должны быть насыщенные выходные, чтобы у человека случился белкопад?
2: Вот тебе и акриламид. Так, мебель подорожает. Вот такая новость. Правительство хочет ввести заградительную пошлину на предметы интерьера из недружественных нам стран.
3: А я так и знал. Вот у меня вчера такой инцидент был с мебелью.
2: Да, Марина хотела купить себе итальянскую кухню. Точнее, подобрать на помойке. Вот. Мера должна поддержать отечественных производителей. Эксперты предполагают, что размер этой пошлины составит до 50%. Ну, рассказывай свою историю.
3: Ребята,
2: с помойкой.
3: Ребята, я столкнулась с зумерами. Представляете, вчера на станции метро Китай-город, где-то там в закоулке, вижу на помойке.
2: Ребята,
3: ну,
2: а теперь внимание, вопрос. Вот здесь можно было бы поставить точку. Что ты делаешь на помойках?
3: Ну, просто мимо проходила.
2: Нельзя проходить просто мимо.
3: И стоит такая роскошная, дубовая, вот одна, знаете, круглые столы, дореволюционные. Такая стоит резная ножка.
2: А на нее сверху можно что-то будет положить?
3: Конечно,
2: там,
3: столешницы нет, но думаю, ну ножка это то, что мне надо. И в общем, я уже думаю, все, сейчас я повезу ее в свое новое казино, эту ножку дубовую из Китай-города, элитную, дореволюционную, антикварную. И подходят три девочки, ну, такие молоденькие, они такие... Я говорю, девочки, это моя ножка. Они говорят, это наша. Это вообще-то ножка с помойки, но ее забираем мы. Я же растерялась, честно говоря.
2: В общем,
3: говоря.
2: Друзья, нет. Их было трое, а Марина была с подружкой, их было двое.
3: Дружков.
2: Они проиграли чисто вот...
3: Так, я понимаю, что моя подруга готова была в них вцепиться, как такая женщина-кошка. Я говорю, ладно, не будем же мы с детьми ругаться из-за помоечной ножки.
2: В общем, дети отжали ножку у взрослых тетей. Ну что ж, обидная история. Могла бы сегодня...
3: Мебель подорожает, понимаешь?
2: Мебель
3: а я
2: подорожает.
3: Без ножки осталась, без
2: дорогие друзья, если у вас есть какая-то ножка, и вы собирались ее сегодня оттащить на помойку, подумайте.
3: Пишите, знаете,
2: может быть, да, может быть, вы в день радио сделаете прекрасный подарок коллеге.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: А вот это мы сейчас с вашей помощью и выясним, дорогие друзья, что, может быть, кто, а может быть, какой город у нас сегодня в черном ящике. Что у нас сегодня, Марин, в черном ящике? Куда отправляют сообщение?
3: Я заметила, что многие люди говорят, ой, какие-то все время вы находите сложные слова, положите в черный ящик что-то человеческое.
2: Давайте
3: и простое.
2: Что-то человеческое.
3: Мы сегодня просто взяли и человека в черный ящик положили. Личность.
2: Не удивлен. Что?
3: Алешка ругался на нас, что мы все время загадываем то балясины, то еще какие-то...
2: Алешка, ну прости.
3: Ну
2: прости,
3: вот, теперь у нас не балясины, теперь у нас просто человек. На кону у нас подарок. Кто первым угадает, кого же мы загадали, тот и получит приз.
2: Давайте, Марина.
3: Этот человек родился в религиозной семье. И ничего не предвещало того, что он не будет связан с религией, потому что у него еще было 6 братьев и сестер. Старшая сестра была замужем за священником. Ну, в общем, семья такая очень набожная семья.
2: Правильная семья, русская, православная, дача.
3: Удивительно, но мальчик прочитал объявление в газете и решил, что ему надо ехать в Петербург и поступать в университет. Также в городе на Неве он знакомится со своей будущей женой. Она была дочерью известного юриста, который всеми силами старался, чтобы дочь получила высшее образование. В те времена это было довольно-таки редко. И чтобы поступить в вуз, жена того человека, которому загадали, девушка должна была сдать экзамены на аттестат зрелости.
2: Пушкин.
3: При мужской гимназии. Нет.
2: Пушкин.
3: И там она как раз и знакомится...
2: Сталин.
3: Папа говорит, надо тебе найти репетитора. Нет. И знакомится с этим студентом, который в будущем станет ее мужем.
2: Жириновский?
3: Нет. Этот человек преподавал в Кронштадте.
2: Ломоносов.
3: После того, как он закончил университет.
2: Нет.
3: Преподавал в Кронштадте, причем ввел он какой-то такой сложный предмет.
2: Владимир Бортко.
3: Он преподавал физику и электротехнику в минном офицерском классе в Кронштадте. Также он преподавал в техническом училище морского ведомства.
2: Михаил Боярский. Это я версии читаю.
3: Есть, наверное, правильно.
2: Иван Охлобыстин.
3: Ну, нет.
2: Нет?
3: Этот человек в свое время наделал много шуму. В прямом, в переносном смысле.
2: Ленин, пишет Ольга.
3: Но Ленин, конечно, тоже шум наделал.
2: Нет?
3: Нет, но это не Ленин.
2: Точно Охлобыстин, если много шума.
3: Да, религиозный.
2: Наталья пишет, Милонов Виталий.
3: О, этот немного шума наделал.
2: Немножко наделал.
3: Так. Что ты? Ну, самое что важное, что случилось, это было в 1896 году.
2: Нахимов, предполагает
3: он
2: Серега.
3: Очень важные опыты.
2: А Вячеслав думает, что это Троцкий.
3: Есть же правильный ответ. Я не верю, что его нет.
2: Есть.
3: А что, что
2: патриарха Кирилла предложил Дмитрий, но нет. Это тоже нет. Ладно, на самом деле, конечно, Марин, я тебе говорил, что сегодня будет очень как бы все предсказуемо. И даже, может быть, отчасти банально. Потому что, конечно, с первой же практически секунды, с первой этого и подсказки, Иван Владимирович, баскетболист, по всей видимости, или любит баскетбол. У него Ленин кидает мяч в баскетбольное кольцо. Такая замечательная фотография.
3: Сейчас найду.
2: Ленин кидает мяч в баскетбольное кольцо.
3: Нашла.
2: И, по всей видимости, трехочковый забрасывает, потому что далеко памятник стоит Ленину.
3: Такая классная картинка. Это прям хочется ее всем разослать.
2: Но я думаю, об этом же подумал Иван Владимирович, когда увидел эту картинку.
3: Известный в узких кругах баскетболист.
2: Поздравляем Ивана Владимировича, потому что, ну, конечно, сегодня мы не могли не положить черный ящик прародителя радио.
3: Александр Степанович Попов.
2: Да.
3: Как же без него в день радио? Человек, который наделал много шума, а мы его дело продолжаем.
2: Ну, это было просто сегодня. Все равно, Марин, надо было чуть посложнее.
3: Да?
2: Какой-нибудь резистор, какой-нибудь транзистор, какая-нибудь антенка даже хотя бы там.
3: Ну, вот ты завтра антенку и положишь.
2: Ну, хорошо, положу.
3: А Иван Владимирович с Лениным на аватарке. С Лениным-баскетболистом.
2: Да.
3: Молодец.
2: Получает приз от утреннего шоу. Впереди новости, которые вы проспали, и наш фирменный музыкальный гороскоп. Ничего не пропускайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Такие новости.
13: Такие новости.
12: На «Радио «Шансон».
14: А все-таки дружественные нам китайцы молодцы. Я вот буду хвалить сегодня китайцев, потому что сделали они окна-трансформеры.
15: Да послушали наш эфир.
14: Да.
15: И поняли, что надо делать.
14: Окна-трансформеры для тех, у кого нет балкона, которые превращаются в балкон.
15: Легким движением руки.
14: Конструкция выдвигается наружу и выдерживает, по словам производителя, вес нескольких человек.
15: Ты технически понимаешь, как это устроено?
14: Ну,
15: как будто бы вот часть окна, и у тебя прозрачный пол.
14: Да, прозрачный пол, как мы любим. В общем, несколько человек выдерживает, но если такие, как мы с Мариной, то, наверное, только двое, да? А так, в принципе, если вы худенькие, то, может быть, вас там набьется и побольше.
15: Ну, а качалку и тахту не поставишь на такой балкон, имейте в виду.
14: Да. Вот, складывается он за считанные секунды. Цены начинаются примерно от 5000 долларов. Ну и, соответственно, решайте сами.
15: 400 тысяч рублей примерно.
14: Решайте сами, надо вам это или нет.
15: Школьникам в России, Артем, запретили использовать слово «айтишник» в сочинениях на едином госэкзамене.
14: Айтишник?
15: Минпросвещение считает, что айтишник это звучит не очень.
14: Но вместо этого уничижительно по отношению к профессии.
15: Рекомендовано писать «IT-специалист»,
14: вот,
15: так как необходимо
14: правильно.
15: Соблюдение официально-делового стиля.
14: Но с другой стороны, это же сочинение, а значит, да. Я автор, а значит, я так вижу. Понимаешь?
15: Ну, так для комиссии ЕГЭ это не катит такой вариант.
14: Согласен.
15: Я художник, я так вижу. Судебный туризм, оказывается, стал популярен в России. Люди ходят по открытым заседаниям ради эффекта сериала в реальной жизни. Чаще всего этим занимаются домохозяйки или городские молодые девушки в достатке. В топе посещений гражданские дела, криминал и громкие дела с публичными фигурами. Ну, я помню, что Федор Михайлович Достоевский ходил по заседаниям, и у него даже было Ну, там раньше это по-другому называлось.
14: Но раньше телевизора не было. Но поэтому и ходил.
15: Это был суд присяжных, и есть огромное...
14: А так бы час, даже... включил бы час суда по телевизору, и не надо никуда ходить.
15: Серия произведений.
14: Там все маргиналы честно рассказывают.
15: Дневник писателя, где он очень многие моменты брал потом для своих произведений. А вот зачем сейчас люди ходят? Мне кажется, все равно это какая-то, в любом случае, чужое горе, чужая беда.
14: Ну, это как раньше люди ходили на казни, на публичные. Вот, я думаю, это то же самое из этой же серии.
15: Удивительно.
14: Какой срок вынесут, интересно.
15: Домохозяйки и молодые девушки еще.
14: Ну, я думаю, опять же, это все...
15: Это потому, что вот у всех появились посудомоечные машины, и все, появилось свободное время, и давай сразу бежать.
14: Куда бежать? В суд? Побежали в суд. Так, россияне чаще интересуются жильем в Белоруссии. Эта новость уже мелькала несколько месяцев назад, но мы, видимо, не очень много придали значения ей. А вот теперь уже как бы циферки пошли, да?
15: В каком белорусском городе ты бы себе приобрел недвижимость?
14: Наверное, ни в каком.
15: Почему?
14: Я не знаю, зачем мне.
15: Люди зачем это делают? Там нет никаких ограничений типа VPN, понимаешь?
14: Да.
15: И многие сейчас типа хорошая дача,
14: надо брать. Я лучше поставлю VPN и сэкономлю себе на несколько миллионов.
15: Но сейчас многие VPN уже не работают.
14: Так, за год спрос на квартиры в Минске вырос на 10-15%. По словам риэлтора, Беларусь становится более привлекательной, потому что в стране не ограничивают интернет и соцсети. Но это прям совсем надо быть уж как-то влюбленным в соцсети. Я не настолько влюблен, чтобы ради этого покупать квартиру в другой стране.
15: И соцсети, и к бонусам драники.
14: Так, при этом часть покупателей относится к жилью как к инвестиции, ведь за год квадратный метр в Минске подорожал почти на 24%. Ну?
15: Ну, в общем, я тебя пока не уговорила, да, на покупку жилья?
14: Пока нет. И я боюсь, что в ближайшее время у тебя это вряд ли получится.
15: Хорошо, тогда...
14: Мне бы вот...
15: Тогда поговорим про яйца. Они снижают риск болезни Альцгеймера. Вот и вся новость. Ешьте чаще яйца.
14: И будете ментально здоровы.
15: Потому что они богаты холином и все такое. Но у нас уже скоро наш фирменный музыкальный гороскоп на радио Шансон. Звезды уже вам там напророчили всего самого главного и важного. Поэтому не пропустить.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Праздничный родийный гороскоп. Какой у нас сегодня? 7 мая на календаре. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не принимать сегодня решения на горячую голову и наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое, почти как восток. А настроение в песне «Песня и вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня не лучший день для романтических свиданий. Скорее всего, вы будете придираться к разным мелочам и можете даже спровоцировать какие-то конфликты. Вдохновение ловите сегодня в песне «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Близнецы, вас ждет приятный день для признания в любви и примирения со второй половинкой. Сегодня вы сумеете справиться с раздражением и посмотреть на ситуацию разумно. Ваша песня «Белый теплоход» группы «Бумер».
2: Раки, а вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий при условии, что вы не будете никому навязываться и проявлять слишком много агрессии и язвительности. Ловите все подсказки в песне «Отвали, Афины».
1: Львы, доверьтесь чувствам, но не планируйте слишком много дел сразу. Песня «Дня мышка» Михаила Круга.
2: Девы, если вы давно хотели изменить отношения и сделать их более глубокими и близкими, действуйте. День идеально подходит как для серьезного разговора, так и для обсуждения планов на будущее. А все подсказки ищите в песне Калина Ивана Кучина.
1: Весы, не стоит ждать у моря погоды, проявите инициативу. С постоянным партнером можно стать ближе при условии, что займетесь общим делом. А песня дня «Казанова» группы «Воровайки».
2: А вы о чем подумали, скорпионы? Прекрасное время для признания в любви. Сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия. Ваша песня в этот день — подмосковная рыжая львица Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите с предложением руки и сердца. Если хотели, то делайте. И все пройдет удачно. Ваша песня «Загуляла» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха и романтического свидания. Вы будете на высоте и сумеете прекрасно понять близких людей. А ваша песня сегодня — «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проблемами и неприятностями, преодолеть сомнения и ревность. Все как в песне «Алюминиевый крестик» Катя Огонек.
2: Рыбы, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам и постарайтесь отдохнуть и расслабиться. А ваша песня в этот день — «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Радио Шансон в этот праздничный день, в день радио, желает вам легкого и музыкального четверга.

0: конкурс «Там лучше» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С марта следующего года в России расширится список оснований для аннулирования водительских прав. Так, удостоверение признают недействительным при отказе водителя, празе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, выяснила РИА Новости.

0: особенно ощущается в сельских учебных заведениях. Для решения этой проблемы действует программа «Земский учитель», механизмы целевого обучения и ряд других профильных инициатив. Ранее ведомство утвердило документы, направленные на сокращение разрывов в зарплатах учителей, и разработало инструкции для педагогов в конфликтных ситуациях. Запуск прямых чартерных рейсов между Россией и Малайзией отложен на неопределенный срок. Причина переноса – отсутствие заказчика со стороны туристического бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта. Ранее предполагалось, что на начальном этапе программу полетов будет выполнять авиакомпания Red Wings. А далее в утреннем шоу в формате 2D в День радио хотим узнать, когда вы впервые услышали радио «Шансон» и при каких обстоятельствах. Пишите в Макс и другие мессенджеры.
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Праздничный эфир. Артем Демин, Марина Дымова в День радио. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и прекрасного настроения. Всех работников радио поздравляем с профессиональным праздником.
2: А ты слышал, есть такая уже шутка, которую мне, например, с утра рассылают люди с разных радиостанций.
1: Знаю.

0: что Попов изобрел радио, включил, а слушать-то нечего.
1: А потом, так шансон надо включать.
0: Ну, тогда-то не было. Он, а потом Маркони, который собрал радио, включил и услышал мат Попова. Действительно, радио — это целый мир. Магический, удивительный и прекрасный. Поэтому мы, конечно, всех вас от души поздравляем, потому что не было бы слушателей, не нужно было бы радио.
1: Да, это... мы сегодня хотим поговорить про радио исключительно, а не в каком году вы начали, услышали первые песни в жанре шансон. Потому что очень много сообщений уже начинаются с того, что вот в начале 90-х на кассетах слушала Новикова, а потом... А, ну, кстати,
0: нет,
1: ладно, нормальное сообщение.
0: Нет, в какой момент у вас произошла любовь
1: нормально
0: с радио?
1: Вот, а 17 августа 2000 года случайно наткнулась на радио «Шансон». И понеслось. Я с вами почти 26 лет. Да, Татьяна,
0: 15
1: спасибо.
0: Августа будет 26.
1: 15-го, да, мы начали вещать, а 17-го, видишь,
0: Татьяна уже
1: услышала, да.
0: Поймала эту волну. Давайте, в общем, будем вспоминать, когда вы впервые начали слушать радио «Шансон».
1: Я впервые, знаешь, когда услышал радио «Шансон»? Вот, казалось бы, это невозможно, но нет, это возможно. Я же пришел не 15 августа
0: а
1: на
0: какого?
1: Работу. Я сел в эфир 7 октября.
0: Угу.
1: Вот, и 15 августа я еще находился в славном городе Липецке. И, короче, приезжаю я в Москву уже в сентябре. Вот, и еду в машине, и думаю, так, ну, еду на радио «Шансон» на собеседование. Вот, думаю, надо послушать.
0: Надо хоть послушать, да?
1: Да, надо хоть послушать, что это такое вообще. Включаю, и вот первая песня, которая у меня прям вот в моей памяти, скажем так, осталась, это песня Геннадия Жарова «В приморском ресторане Ахтуба». Называется песня.
0: А мы можем ее сейчас послушать?
1: Почему нет? Конечно, можем. Наверное, надо найти ее только. Вот, ты меня не предупредила, я бы нашел. Вот, и, короче, Геннадий Жаров, вот именно с него как бы и началось мое знакомство с радио «Шансон».
0: А у меня вообще по-другому началось знакомство.
1: Ну,
0: может
1: как?
0: Быть, я потом расскажу?
1: А, может быть, и потом
0: давайте,
1: расскажу.
0: Давайте, дорогие друзья, пишите, когда вы впервые начали слушать радио «Шансон», и с тех пор с радиоприемником и нашей волной не расстаетесь. Нам очень интересно, будем сегодня ваши сообщения
1: да,
0: на эту
1: вот
0: тему читать.
1: Именно детали, именно вот мелочи,
0: всех
1: казалось
0: поздравляем.
1: Бы.
0: Поздравляем, это наш общий праздник. С днем радио вас!
1: С днем!

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня в День радио, праздник наш профессиональный, мы хотели бы с вами поговорить о том, чтобы вы постарались и вспомнили тот день, тот час, тот миг.
3: Когда случился ваш первый раз с радио-шансон.
2: Радио-шансон, да.
3: Давай я расскажу, как было у меня. У меня это вообще изначально было не радио, а вообще концерт.
2: Концерт.
3: Я случайно, мне подруга говорит, у меня друзья не могут пойти на концерт в Олимпийском. Uh-huh. Это было осенью, наверное, uh-huh. это был...
2: Эх, разгуляй.
3: Ноябрь, эх, разгуляй. Uh-huh. Мы, конечно же, опоздали, вот это вот все. И заходим в зал.
2: Не, подожди, вот она тебе говорит, пойдем в Олимпийский на эх, разгуляй.
3: Нет, она говорит, там какой-то концерт, я вообще там никого не знаю. Ну, типа, давай сходим.
2: Ну, она хотя бы слово шансон произнесла.
3: Нет, ты вообще...
2: Да, нет.
3: Как бы, и я такая, ну, пойдем, конечно. А я на тот момент работала на разговорной радиостанции, где вообще не было никакой музыки. Все время новости, все время говорят...
2: Примерно
3: так. И, в общем, меня зовут на этот концерт. Я такая, так, в чем же пойти? Красный берет у меня тогда, как сейчас я это помню. Черное платье. Значит, мы приходим и заходим в зал, и играет песня «Белый лебедь на пруду».
2: Ух ты!
3: Группа «Исоповал». И ты знаешь, я такая, а почему я никогда не слышала эту песню? А это, на минуточку, 2018 год, как бы, уровень моего погружения.
2: На этом история, она заканчивается, дорогие.
3: И ты знаешь, я так кайфанула. Потом я увидела Александр Новиков, Михаил Шуфутинский, то есть все, вот, эх, разгуляй, один большой концерт. Еще мы были сначала были на местах, а потом она говорит, слушай, а давай с охранниками договоримся и пойдем в танцпартер, давай будем танцевать. Я mm-hmm. такая, так можно? Она такая, конечно, пойдем. И, в общем, и с тех пор я прям, честно говоря, и как будто бы это какое-то было судьбоносное мероприятие, когда я там оказалась, потому что в начале 2019 года, то есть это был октябрь там или ноябрь, uh-huh. и вот я пришла на собеседование на радио «Шансон».
2: А вот. Кто тебя позвал?
3: Объявление в газете.
2: Объявление в газете. Здорово. Слушай, хорошая газета.
3: Нет, я просто к тому, что и какой же это кайф. То есть я понимаю, что радио «Шансон», оно в целом немыслимо без концертов. И поэтому, когда сейчас я на этих концертах уже работаю за кулисами, и когда мы в Петербурге вели концерт, это действительно тот момент, когда радио встречается со своим слушателем. Поэтому, дорогие друзья, если вы нас только слушаете, но ни разу не приходили на концерт «Шансона», то имейте в виду, вы получите невероятные эмоции и впечатления. Поэтому и «Эх, разгуляй», и «Шансон года», и «Бархатный шансон» вообще,
2: это отдельная, вообще история,
3: отдельная история. Но это
2: согласен.
3: Тот момент, когда ты радио оживает. Ну, то есть это действительно совсем другой формат, другой уровень проникновения и в музыку, и в общение с людьми, с артистами. То есть вот визуальный
2: контакт. Самое забавное,
3: контакт.
2: Когда люди, допустим, нас вот слушают, они себе рисуют какую-то картинку. Они
3: да,
2: вот
3: они думают, что мы
2: симпатичные. Они думают, что мы симпатичные. А когда они нас видят, что, боже, так они не просто симпатичные, они красавцы писаные. Настоящие. Это вот мы, да, такие на самом деле. Так, что у нас еще по сообщениям? Доброе утро, Артем, Марина, у меня скучная работа. Я фасую метизы, сижу одна в кабинете, купила радиоприемник и слушать начала какое-то радио. В общем, какая-то музыкальная станция. Потом волна сбивается, и я, значит, случайно натыкаюсь на вашу волну. И мне как прям очень понравилось. И теперь я слушаю только вас, и вот уже целых 2 года. Но, к сожалению, когда праздники, вы отдыхаете, а я работаю, мне очень вас не хватает в эти дни, пишет Людмила. Людмила, все гораздо проще. Сейчас Марина вам пришлет свой номер телефона, и когда мы будем отдыхать...
3: И буду записывать голосовые на 40 минут.
2: Да, она вам кружки может там записывать, как она на даче свеклу там... пропалывает.
3: Рано, Артем, пока еще не сезон.
2: Не, ну какие-нибудь кружки ты можешь записывать?
3: Мне нельзя пока. Ну и просто голосовые вообще. Расскажу Людмиле, как у меня зумеры отжали стол и другие проблемы, которые у меня каждый день происходят.
2: За что я люблю Марину? За то, что у нее каждый день какие-то истории, которые можно было бы назвать...
3: Веселые истории. Услышать не хотите?
2: Ну такие, немножко дикие истории, но веселые, согласен. Все равно, главное, что они веселые. Продолжайте писать вы, как вы познакомились с радио «Шансон», когда это произошло.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сегодня в День радио мы хотим с вами поговорить о том, когда вы впервые услышали радио «Шансон», при каких обстоятельствах, что этому способствовало. Может быть, вы, как Марина, сначала попали на концерт, заинтересовались музыкой, а потом уже включили радио. Или наоборот.
3: Слушай, ну такое же часто бывает. Вот нам писала наша слушательница Маруся, с которой мы с ней ранее познакомились, но в Петербург она приехала со своим мужем, и Маруся нам периодически, когда мы во время эфира какие-то темы мы задавали, она нам писала, что муж не любит радио «Шансон». И тут она недавно говорит, вот муж побывал в Петербурге на концерте «Шансона» и теперь тоже слушает. Поэтому история о том, что после концерта можно влюбиться в радиостанцию и стать частью этой большой дружной семьи, я думаю, это реально работает. Во-первых, хочется еще отметить вообще наших постоянных слушателей, потому что нам кто-то пишет, вот, например, Владислав из Рязани пишет, что поздравляю вас и всех причастных с Днем радио. «Шансон» слушаю очень давно. Точно сказать не могу. А писать в эфир вам начал 3 года назад. Большое вам спасибо, вы лучшие. И я, например, Владислава тоже всегда по его сообщениям узнаю, и есть ощущение, что это не 3 года, а намного больше. А человек только вот решился 3 года назад написать свое первое сообщение в эфир. А Газарес с нами знаете сколько?
2: Всего лишь год, да?
3: Оказывается, всего лишь год. А у меня ощущение, что вообще...
2: Ты родилась с этим именем на устах. Так, доброе утро, Марина и Артем. С Днем радио. Познакомились в 2013 году. С радио «Шансон» познакомились в 2013-м, когда с мужем отметили серебряную свадьбу. Купила впервые билеты на «Эх, разгуляй». Но это практически твоя история. С тех пор радио «Шансон» всегда со мной. А вчера была практически катастрофа. Тормозил у нас интернет. Вот, умная колонка заглючила, но разобралась. А ваше утреннее шоу вообще огонь, пишет нам Светлана. Спасибо огромное, Светлана. Спасибо,
3: это
2: приятно.
3: Очень приятно. Привет. Спасибо вам. Надежда Устинова на связь. Доброе утро, Марина и Артем. Радио «Шансон» я слушаю с 2014 года. Люблю песни со смыслами в текстах. А у песни обязательно должен быть посыл для слушателей, а не просто биты, которые качают. И она в «Шансоне» крутит именно такие песни. И это здорово, пишет нам Надежда. И все радиоведущие прекрасны и с чувством юмора. Мне очень нравится это качество в людях. От всей души желаю процветания радио «Шансон» и счастья, благополучия всем работникам радио «Шансон». Надежда, большое вам спасибо.
2: Кирилл пишет, что услышал радио «Шансон» впервые в 2008 и до сих пор слушает с удовольствием. Кирилл, ну вот хотелось бы каких-то подробностей, как услышали. Может быть, кто-то вам подсказал. Может быть, там, я не знаю, бывают ситуации, когда там ребенок садится с папой в автомобиль, да, папа включает радио «Шансон», ребенок говорит: папа, что ты слушаешь, я не могу, выключи, пожалуйста, а потом такой: папа, а вот это включи еще разочек. Такие истории тоже бывают, кстати.
3: А тут есть история, нам слушатель наш написал, что где же оно? Маленькое сообщение, что дети не засыпали под другие радиостанции, переключили на «Шансон», и теперь дети спят крепко, слушая такую музыку.
2: Так, доброе утро, Марина Артемова. Вот такое вот сообщение. Видишь, Марина Артемова. Красивая, да?
3: Ну, что ты придираешься? Ты
2: могу просто красиво. Звучит же нормально.
3: Давай.
2: Радио «Шансон» слушаю с 2000-го, как только оно появилось в Ульяновске. За эти годы ведущие все стали уже как родные. Я работаю в детской поликлинике, массажистом в моем кабинете. Все 20 лет играет радио «Шансон». И очень приятно удивляет, когда молодые мамы подпевают классику Михаила Круга, Ивана Кучина. Спасибо, что вы есть, Сергей из Ульяновска. Сергей,
3: молодые
2: вы
3: мамы,
2: их там,
3: красотки,
2: когда массажируете, Сергей, побольше ставьте им, да, песен в жанре «Шансон».
3: Вот, нашла сообщение. Костик пишет: я вас начал слушать в 2008 году, когда родилась дочка. До этого я слушал рок, но она становилась беспокойной. А «Шансон» дочке норм. Вот так вот.
2: Так, доброе утро, помню. Крестная всегда возила нас в Тольятти в субботу и воскресенье. И в машине в этот момент всегда играл радио «Шансон». Мы с братом просили переключить. Да вот, пожалуйста, вот история, да?
3: Да.
2: Я только начал об этом говорить, а у нас прям такая вот история и пришла. Вот. Мы с братом просили переключить и включить какую-нибудь «Фабрику звезд». Нам тогда было 13-14 лет. Сейчас мне 34, в моей машине играет только радио «Шансон». Меня это успокаивает и в пробках, и вообще не могу ехать на работу без утреннего шоу 2D, пишет нам Анатолий.
3: Анатолий, Спасибо. На самом деле, вот я не сильно старше, чем вы, тоже помню времена «Фабрики звезд», и действительно, мне кажется, что до шансона нужно дорасти. То есть это история про то, что только с возрастом ты начинаешь понимать смыслы многих песен, и они вообще совсем по-другому, когда у тебя появляется какой-то жизненный опыт, совсем они по-другому раскрываются и открываются дополнительные смыслы. Поэтому в 13-14 лет нормально, что не все понимают
0: шансон. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Я сладкий нацист. Конечно, ты что? «Фабрика звезд», как? В перерывах между эфирами на радио «Шансон» я смотрел «Фабрику звезд».
3: Многие же из «Фабрики звезд» перешли потом в наш эфир. Ну, кто-то да есть.
2: Только что Пьеха играл.
3: Я и говорю, таких, ни на кого не намекаю.
2: Ладно, Дмитрию Малыгину предоставим слово. Ему тоже есть что сказать в этот замечательный праздничный день.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Из выпуска в выпуск я сетую на дороговизну автомобилей. Купить сейчас новую машину без кредита почти невозможно. Отправляясь в это увлекательное путешествие заемных средств, нужно быть максимально осторожным. Если вдруг по какой-то причине у вас нет возможности вносить текущие платежи, помните, что с первого дня просрочки банк начнет начислять пени и штрафы. Если платежи не поступают длительное время, банк может потребовать досрочно вернуть весь кредит вместе с процентами. Полностью перестать платить по автокредиту без последствий не получится. Обязательства сохраняются до полного погашения долга. Однако есть способы снизить финансовую нагрузку. Например, кредитные каникулы, рефинансирование кредита и другие инструменты. Может ли банк забрать автомобиль за неуплату кредита? В теории – да. Если автомобиль находится в залоге по автокредиту, банк вправе обратить на него взыскание. Такое возможно, если заемщик не платит по автокредиту более 90 суток и в договоре предусмотрено право банка изъять автомобиль. Однако это крайняя мера, к которой прибегают в последнюю очередь. Однозначно можно сказать одно. Ввязываясь в историю с кредитом, трезво оцените свои возможности и очень внимательно читайте все подписываемые документы. Это самая обременительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Откровенно. Сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
16: Сегодня в День радио мы вспоминаем, когда вы для себя открыли радиостанцию «Шансон». При каких обстоятельствах, детали, мелочи очень важны, потому что это интересно всегда. Любимый ведущий, с праздником, спасибо. Я опытный радиослушатель, радио «Шансон». Я слушала параллельно с другими радиостанциями музыкальными уже лет 20, как переехала в Санкт-Петербург, но на постоянную основу перевела вашу радиостанцию только после того, как стали работать Артем Демин и Марина. Ирина Дымова. Ого. С уважением, Елена.
17: Это
16: Елена.
17: Очень приятно от опытной большое. Радиослушательницы такое прочитать.
16: Да.
17: Интересная история приходит от Ирины. Радио «Шансон» слушаю, наверное, с самого первого дня вещания, потому что у меня день рождения 18 августа, и на мой юбилей я его уже слушала. А раньше приходилось слушать «Шансон» на кассетах, а потом мне муж купил машину, и только там он сказал: нет магнитолы, на что я ему ответила, что теперь мне нужно только радио. И все мои друзья и родня знают, что в машине у меня только «Шансон». Слушай, а что за история? История была, помнишь, наш главный редактор рассказывал, что не везде можно было найти. Какие-то специальные покупали магнитолы в машину.
16: Да, мы начинали на частоте, там 69,2, что ли, что-то такое. Вот, это радио «Шансон» сначала не было FM-частоты.
17: Так, вот, и не во всех машинах она была это.
16: А машины уже тогда, да, оснащались вот этими современными радиоприемниками, где были в основном FM-диапазон. И вот сейчас, например, в твоей машине нет УКВ. Ты понимаешь?
17: У меня есть.
16: У КВ нет, скорее.
17: Нету, да? Нет. Но у меня вот можно нажать радио, а бывает какое-то другое радио.
16: Там какие-то средние волны есть, да, и есть...
17: Так вот. И что, люди специально покупали специальные...
16: Вытаскивали, просто
17: нормальные
16: выбрасывали.
17: Нормальные современные магнитолы, да, на тот момент.
16: Раскурочивали свои тачки, чтобы туда вставить древние приемники, где работающие в диапазоне УКВ.
17: Вот это классно.
16: Русские там всякие, да, автомагнитола «Русь» там какая-то, что-то такое вообще. Ура!
17: В BMW
16: ура!
17: Или в Mercedes?
16: Да, да, это
17: а был... есть такие люди, кто так делал? Напишите нам, это не легенда, не миф.
16: Да, нет, конечно,
17: действительно интересно, легенда. Вы еще с нами.
16: Вот, люди, да, радио «Шансон» для того, чтобы слушать, вот как раз устанавливали вот эти устаревшие в автомобиле отечественные
17: вот
16: радиоприемники, а потом уже, когда мы перешли на 103.0, это уже было.
17: Слушай,
16: вообще тогда.
17: Артем, а когда не было, я у тебя спрашиваю,
16: да,
17: как у старожила,
16: ну,
17: ты потому что 26 лет в эфире, ну, ответишь в октябре.
16: Давай.
17: Когда не было СМС, мессенджеров и всего остального, тебе писали письма,
16: да,
17: или писали. Пейджер? Или это были звонки?
16: Начиналось все с писем, конечно, нам приносили огромные коробки сначала. Но, видишь, в 2000 году уже все-таки был пейджер. Я когда пришел сюда уже, во-первых, нам выдали пейджеры, мы были такие уже крутые. Вот, и уже, да, на пейджер все приходило.
17: А есть какие-то слушатели, которых ты вот запомнил со времен еще пейджера? Может быть, были какие-то типа Сашки Газореза, такие, которые запоминаешь один
16: Ой,
17: раз
16: слушай, да,
17: жизнь?
16: Был какой-то колдун Иван, там что-то такое. Там, да? Какие-то там
17: Интересно.
16: Были весьма любопытные персонажи.
17: Потому что я, почему у тебя так легкий флешбэк в прошлое? Потому что Сергей вот пишет об радио Шансон. Доброе утро, обожаю вас, слушаю с 2001 года. Я тогда еще служил в армии, с тех пор не менял радиостанцию никогда. А лет 10 назад я выиграл в игре в Бобби с Деминым спортивный браслет. Спасибо, вы лучшие, спасибо за настроение. Что за игра у вас такая была?
16: Это тогда было утреннее шоу «Настройка», и мы работали 3 человека в эфире. Вот, и была у меня спортивная рубрика, игра называлась «Бобби с Деминым».
17: А тут вот
16: и прикольно. Все, что касается спорта, мы там как раз
17: спортивные браслеты дарили.
16: Ну, конечно, она же так и называлась. В «Бобби с Деминым». Здорово. Надо было что-то спортивное подарить.
17: Вячеслав Корнеев нам пишет. В каждодневном блуждании по станциям наткнулся на голоса Каверины и Демина. Заслушался и остался. Очень напрягся в момент, когда Каверина эфир покинула. А потом в него органично вошла Марина Д. Редкое явление, пишет Вячеслав Корнеев. Так и слушаю с тех пор.
16: Вот ну, что. Я думаю, что многие скажут.
17: У всех есть какие-то воспоминания.
16: Я думаю, что многие скажут, что ты гармонично заменил.
17: Уже вроде это много лет прошло.
16: Ну, уже 3, надо сказать.
17: Ну, 4-й пошел, да?
16: Так, здравствуйте, радио Шансон. С праздником. Слушаю с 2015 года. Вышла с декретного отпуска и придя на участок, моя мама всегда слушает радио Шансон. Так я влюбилась в вас, мама Валя. Спасибо тебе, у тебя хороший вкус. Надежда из Челябинска. Прекрасно, прекрасно.
17: Михаил Савельев на связи, любимое радио, ведущий с праздником, процветание. Слушаю вас с первых дней. Сыну 12 лет, он тоже слушает только шансон. Но у КВ все и начиналось. Но в то время в «Газельке» такой приемник у меня и был.
16: А, ну, «Газелька», да. Вам повезло чуть больше, чем обладателям иномарок, дорогих. Так, доброе утро, любимое радио. Мне мир шансон открыл первый супруг. Вместе мы с ним уже давно не живем. Но благодарна ему за это открытие информации в мире радио. Я с вами уже с 2002 года, пишет нам Светлана. В следующем часе мы, конечно же, продолжим зачитывать ваши прекрасные истории и воспоминания.
17: Вообще не так много. Спасибо вам большое.
16: Пишите еще. Вспоминайте детали. Это важно. Любовь.

0: буду повторять.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый – светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй – проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии готовятся к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Виктор Рассыпнов. Завершить отопительный сезон намерены на юге Карелии, в Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Питкаранском и Оланецком районах. В этих районах на протяжении 5 суток среднесуточная температура превысит 8 градусов. Кроме того, от жителей уже начали поступать жалобы на то, что в домах слишком жарко. Добавлю, что до этого самое раннее завершение отопительного сезона в республике было зафиксировано в 2023 году 11 мая. О сроках отключения тепла в других районах региона, в том числе в Костомукше, чиновник пока не сообщил. В Карелии ожидаются ограничения мобильного интернета и сложности с безналичной оплатой. Наша республика вместе с Москвой и Петербургом оказалась в списке регионов, где с 5 по 9 мая ожидаются сложности со связью. Предупреждения пользователям Карелии о возможных ограничениях уже рассылают как мобильные операторы, так и банки. Жителям сообщают, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложение банка и получением СМС. Костомукши открывают навигацию на воде. Навигацию на воде с 8 мая выход на воду будет разрешен на севере республики. В этот день смогут выходить

0: Улицы Героев, улицы Советская и улицы Карельская. Местные власти просят жителей отнестись с пониманием и обращают внимание, что выполнить единовременную уборку всей территории сразу невозможно. Уборка территории проводится согласно графику. В Костомукше горела баня. Пожарные выезжали на вызов на дачу. Сообщение о возгорании СНТ «Инфра» поступило прошлым вечером в 19:20. На дачном участке загорелась частная баня. Огонь повредил строение значительно. На тушении работали 2 единицы техники и 8 человек. Пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду, в течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет западный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 3 до плюс 8 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9:06, дорогие друзья. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем в день радио. Поздравляем вас с этим замечательным праздником. Если вы имеете к нему отношение, так вообще вдвойне. Если не имеете, то просто...
3: А кто не имеет отношения к радио? Все имеют отношения. Все, кто любит радио. Все-таки... Все, кто слушает радио. Кто каждый день его включает. В том-то и фишка радио, что оно объединяет всех, понимаешь? И тех, кто работает, и тех, кто слушает. Ну, то есть это... Магия радио именно в этом, что ты можешь сидеть в маленькой коморке, у тебя только микрофон.
2: Ничего не буду сейчас говорить.
3: Почему?
2: Ну, потому что ты все правильно говоришь. Не буду.
3: Ну, ты хотел
2: в честь праздника не буду с тобой
3: спорить. Мне так нравится.

0: сообщение от Наташи, не могу его не зачитать. Слушаю шансон с 2006 года. Подсадил меня на вас мой бывший начальник. Был период, когда я работала продавцом на строительном рынке в отделе, где продавались обои. С 2014 года я сама за рулем и в машине. Всегда у меня настроена волна 103.0 по Москве. Игорь Владимирович, если вы меня слышите, привет вам огромный. Благодарю вас за тот период, что мы были вместе. Хорошее было время. Теперь я сама начальница и беру с вас пример. Плохие люди шансон не слушают.
1: Ого.
0: Очень хочется, чтобы сейчас нам ответил Игорь Владимирович и вспомнил Наташу, которая на строительном рынке продавала обои.
1: А Наташа, а вы теперь какой начальник? Вот просто даже интересно, вот вы продавали обои, а теперь вы какой начальник? Вы владелец рынка, там, я не знаю, отдела торгующего обоями, ряд. У меня на рынке свой ряд, я торгую обои.
0: Может, своя обойная компания.
1: А может быть, обойная.
0: Может, вообще другая сфера. Жизнь длинная, знаешь, все что угодно могло произойти.
1: Я начала слушать радио «Шансон» с 2010 года, когда купила машину себе и стала часто ездить. С тех пор не расстаюсь с вами. Благодаря вам я нашла новых друзей, и жизнь моя изменилась к лучшему. Ну, а любимое шоу стало настолько родным, что уже себе и не представляю без вас день. Спасибо вам. Праздником, Марина, Артем. От Ольги сообщение. Спасибо, Ольга, очень приятно.
0: Из Молдовы на связи Виктория. Привет, любимая моя, с праздником. В 2012 году моему сыну Георгию было полгодика, и он очень капризничал, лезли зубки, и я ему дала маленький приемник. Он его помусолил чуть-чуть, и тут песня Ирины Круг «Дом на горе». Он сам заснул. С тех пор эта песня была колыбельной, а ваше радио мой друг. Спасибо вам. Ну,
1: здорово.
0: Да, мурашек.
1: Прекрасная история,
0: друзья,
1: вот вообще. Это да. Евросиния пишет: первый раз услышала шансон, не помню, мне казалось, что я всю жизнь его слушаю. Мы часто на машине куда-то едем, радио у нас всегда играло. Для меня лично я начала слушать, потому что звучал у вас Виктор Третьяков. Ух ты, мой любимый бард.
0: Почистил зубы, закрой, блин, тюбик.
1: А на вашу компашку 2D меня уже как бы пристрастил муж. Вот подсела. Мы сейчас на даче, и на первом, и на втором этаже сразу с утра включены все приемники.
0: Слушайте, так приятно.
1: Спасибо.
0: Большое вам спасибо.
1: Ефросинь,
0: это,
1: спасибо.
0: Это просто не передать словами. Это правда очень
1: праздничный
0: сегодня эфир.
1: У Марины уже второй час глазки на мокром месте. Она очень сентиментальная.
0: Это правда очень трогательно, потому что я понимаю, что... Просто я вспоминаю свой первый эфир, когда ты понимаешь, что... Ну, как будто бы выход в космос. Угу. Ты не понимаешь, кто тебя услышит, как люди будут это воспринимать. И ваша обратная связь, когда вы пишете сообщения, когда вы пишете комментарии в соцсетях «Радио Шансон», это такой невероятный, я даже не знаю, какой-то обмен энергиями. Спасибо вам за это. Галина пишет, успеем почитать или нам нужно сделать паузу? Ведь на радио
1: сегодня
0: принято делать паузу.
1: Слушай, давай, знаешь, как сделаем. Сегодня же день радио,
0: так.
1: А день радио — это праздник. И я считаю, что праздник должен быть сегодня у всех наших коллег. Давай сейчас им всем позвоним и скажем, что их эфиры отменяются. А сами будем работать до вечера.
0: Давай.
1: Нормальный план?
0: Ура!
1: Они такие скажут: ух, ничего себе, о нас позаботились.
0: Да, пусть
1: господа хорошие,
0: дома.
1: Это очень хорошая идея, здорово.
0: А я даже подумала, кому мы первым позвоним.
1: Ну, тот, кто нас первым меняет, да. Так, ладно, еще сообщение. Радио «Шансон» у меня не... Прекрати. Радио «Шансон»... Я говорю, прекрати. Радио «Шансон» у меня неразрывно связано с «Ночное такси», со студией «Ночное такси» Александра Фрумина. «Ночное такси» слушаю с 1997 года. Написал нам Вениамин. Но я должен вспомнить тоже Александра Фрумина, которого, к сожалению, с нами уже нет. Я делал с Александром Фрумином «Ночное такси» вот эту вот историю. То есть я тогда тоже пришел на радио, а Александр Фрумин, он стоял у истоков создания радио «Шансон» в Москве. И
0: вот
1: как бы вот мы там с ним делали,
0: Артем,
1: вот это «Ночное такси».
0: А ты не думал, что надо написать какую-то книгу, твои воспоминания о работе на радио? Ведь
1: прекрасная
0: сколько
1: идея.
0: Всего за 26 лет произошло?
1: У меня очень плохой почерк. Давай, я буду тебе диктовать, а ты все это дело запишешь.
2: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет не пропусти. Главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Сегодня в наш профессиональный праздник, в День радио, мы вспоминаем ваши истории, как вы, в какие моменты жизненного пути столкнулись с радио «Шансон» и с тех пор слушаете это радио регулярно или, может быть, даже постоянно.
3: Смотри, есть Галина, которая написала нам сегодня впервые, а радио слушает 20 лет. Это Галина что? Харченко, город Азов, Ростовская область.
2: Невероятно.
3: Мне 62 года, и каждое утро я слушаю радио «Шансон». Делаю зарядку под музыку, готовлю, слушаю вас. В детстве папа постоянно слушал радио, настраивал на волну, где пели Новиков, Высоцкий, Токарев. А тогда я не совсем понимала суть, а сейчас радио «Шансон» мое самое любимое. Ну, с почином вас, Галина. Пишите
2: да,
3: нам теперь
2: пишите,
3: каждое
2: Галина,
3: утро. Будем
2: да.
3: рады.
2: Доброе утро, любимый ведущий. Пишет вам просто Мария. Мой отец стал слушать радио «Шансон» практически с первого дня вашего вещания. А я слушала другую радиостанцию. На кухне стоял радиоприемник, и мы с папой иногда прям до ругани спорили, переключали его каждый на свою станцию. Я стала прислушиваться потихонечку к «Шансону». И мне понравилось. Особое впечатление на меня произвели песни Ивана Кучина, «Человек в телогрейке» и «Хрустальная ваза». С тех пор я всегда с вами с самого утра и до позднего вечера с любовью к вам. Просто Мария. Здорово, просто Мария, что вы с нами. Привет вам.
3: Алексей нам пишет. Добрый день, радио «Шансон». Я слушаю с 2000 года, как только купил машину. К сожалению, последние месяца 4 в Челябинске куда-то ваша радиостанция пропала. И теперь слушаю в приложении. Ну, хорошо, что у нас есть сайт.
2: Мы вернулись в Челябинск.
3: А почему тогда не может найти нас Алексей?
2: А еще пока там, видимо, какие-то ведутся технические регламентные работы, настраиваются какие-то вышки и так далее. Мы, да, у нас уже частота появилась.
3: Так что, Алексей, вы проверяйте, все должно вернуться на круги своя. Ну и, дорогие
2: следите
3: друзья,
2: за новостями.
3: Всегда есть и соцсети радио «Шансон», ВКонтакте идет трансляция постоянная, и можно и смотреть эфир, и слушать. Ну и сайт радио «Шансон», там вся оперативная информация всегда есть.
2: Любимый ведущий стала слушать в радио «Шансон», когда стала работать на своей машине. Предпочтений было несколько, но однажды я услышала в вашем эфире песню Михаила Шуфутинского «Она была совсем девчонка». И все. С того момента я больше никогда не изменяла любимому шансону. И в следующем году будет 10 лет, как я с вами. Вы моя семья, и с вами я обрела прекрасных друзей. Спасибо за все. С любовью, ваша Наташа.
3: Ну, это просто до мурашек. Елизавета нам пишет длинное сообщение. Доброе утро, дорогие наши. С праздником всех. Стиль «Шансон» любила давно и всей семьей. Но впервые радио «Шансон» услышала только в 2019-м. И как только я приехала по контракту в Москву из Минска, была одна, включала для фона радио, и тут попадаю на волну, где Трофим поет «Остров по имени Счастье». И я понимаю, что эта песня про меня. Стала слушать радио «Шансон». А когда в 2020-м летом приехал ко мне муж тоже по работе, слушаем вас теперь каждое утро. А еще в качестве подарка муж на день рождения купила нам билеты на «Шансон года». Это было в 2001 году. До сих пор вспоминаю. Место проведения тогда был место Кремлевского дворца другой. Очень любим ваше 2D-шоу. Я даже решила списать в эфир сообщение. Все так у вас по-настоящему и смешно, и тепло, и даже подкалываете друг друга по-доброму.
2: Никогда. Никогда.
3: Только
2: я подкалываю, Марины меня нет.
3: Роман. Ты просто не замечаешь.
2: Роман, ну, конечно, я же уже это...
3: Старенький.
2: Да. Так, Роман
3: пишет... Ты же в Бобе.
2: Роман пишет, у меня знакомство случилось с радиостанцией «Шансон» в студенческие годы. Когда я еще жил в Казани, там появилось в 2004 году, я устроился на подработку. В студенческие годы любил несколько другие ритмы. Там сотрудники были 40+, которые слушали именно вас, радио «Шансон». И, слушая с ними, я привык, и, конечно, многое сразу зацепило. Ведь точно же говорят, что у вас все песни о жизни и о душе. Одна сотрудница, помню, очень любила песни Сергея Трофимова. А вот когда переехал в Москву, конечно, подсел уже, слушая «Шансон». Все меняется, но все равно тянет и манит, как говорится, от души душевно в душу. Спасибо вам за эфир и настроение песни. И дальнейшего желаю вам процветания. Подпись «Роман». Спасибо.
3: Классно.
2: Огромное «Роман».
3: Алла из Ярославля пишет интересную историю. Вышла замуж, забеременела и слушала «Шансон» Михаила Круга. Даже супруг говорил, сын похож на Круга, так как ты его постоянно слушала. Сын уже заканчивает школу, хочет быть следователем. Все не зря, пишет Алла.
2: Да, еще надо на молоковозе обязательно поработать немножечко, и тогда точно будет очень похож на Круга, а потом уже начнет и петь. Песни свои писать. Так, дорогие друзья, продолжаем писать в мессенджер Макс и все доступные мессенджеры +7 909 955 103 и 0.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: В День радио мы вспоминаем ваши моменты, когда вы познакомились с шансоном, с радиостанцией «Шансон». При каких обстоятельствах это случилось? Добрый день, у меня знакомство с вашей волной случилось в 2009 году. Слушаем с мужем. Я даже много раз выигрывала у вас призы. И даже в 18-летие радио «Шансон». Сейчас я работаю под «Шансон». Успехов вам. От Марины сообщение.
3: Знаешь, мне еще интересно, почему не пишут нам люди, которые и в прошлом, и в позапрошлом году выигрывали путевки на «Бархатный шансон».
2: Куда-то они пропали.
3: Куда-то да. Вот эти люди пропадают.
2: А они вернулись хотя бы из Турции?
3: Мы вроде бы, да.
2: Проверяли? Мы проверяли это,
3: нет? Мы же их потом снимали с ними интервью для соцсетей.
2: Нет, мы снимали с ними интервью где? На корабле. А они потом обратно-то возвращались.
3: Остались там, в трюмах.
2: Мы же в Сочи их не видели уже никогда. Может быть, в этом-то и весь смысл вот этой игры. То есть люди выигрывают путевку, едут на корабль, но по правилам игры они должны на нем остаться.
3: А нет таких правил, Артем. Правила такие, да, что люди должны получить удовольствие, ну, ладно, от путешествия. В этом году летом вас тоже ждут такие сюрпризы, так что имейте в виду, радио «Шансон Джей» любит радовать своих слушателей. Валерия нам пишет и пишет, что пишу впервые. Привет вам из Крыма. Слушаю радио «Шансон» с детства, где-то лет с 5. Родители его включали круглые сутки, собирали в садик под радио. Также ни один праздник не проходил без песен «Шансона». Я выросла, мне уже 33 года, и я продолжаю слушать радио «Шансон». Утро начинаю, сразу включаю колонку «Алису», и у нас любая гулянка начинается с песни «Марджинджа». Где же ты?
2: Класс. От Евгения прикольное сообщение. Я сейчас буду вспоминать, сидеть очень усердно.
3: Давай.
2: Здравствуйте, лучшее радио, любимый ведущий. С праздником вас, ура! А я познакомился с радио «Шансон» очень просто. Мой друг в 2000-х работал диджеем на радио «Шансон».
3: Так,
2: сообщение
3: что же этот
2: от Евгения.
3: Друг...
2: Вот теперь мы
3: Евгений,
2: должны...
3: вы хоть напишите нам. Мы,
2: не,
3: должны...
2: мы, конечно, помним и Александра Щукина. Мы, конечно, помним... Так, Дима. Ка, Дмитрий Кольцов. Так, кто там? Саша Безмолитвенный.
3: Ты реально всех помнишь?
2: Конечно.
3: Вот это память.
2: Да почему я не
3: должен... Не зря ты яйца ешь, а Филоскальс Геймера работает.
2: Да. В общем, много кого мы помним. Кто вас, кто из друзей? Или, может быть, вообще это было не в Москве? Тогда да. Тогда все, я зря сидел тут. Вспоминал коллег своих, которых, кстати, много было.
3: Конечно,
2: за эти
3: много.
2: Годы.
3: Я вот Наташу Федорову помню, которая учила китайский.
2: Ну и все, больше, наверное, ты никого и не помнишь.
3: Нет, я много кого помню. И Любу, и огромное количество людей. Лена из Кирова на связи. Я слушаю радио «Шансон» 2008 года. Тогда жила в Переславле-Залесском. И с пошива сумок я перешла на трикотаж. И там в цехе играл «Шансон». С тех пор я только с вами. Еще раз с праздником вас, Артем и Марина. Лена, которая сейчас живет в Кирове. Вот это вас занесло, как далеко от Переславля-Залесского.
2: Добрый день, дорогие ведущие. Вот вы задали задачку. Мне кажется, я вас слушала всю жизнь. Новиков вообще земляк, его клип «Уличная красотка», помню канал, даже у родителей постоянно включен, Леночка, Ваенга там заметили и полюбили, у мужа в машине всегда было настроено на 103.2, а вот точные даты не помню, когда первый раз услышали, зато сейчас все коллеги вас знают, так как в офисе радио настроена только на «Шансон».
3: Привет,
2: пишет
3: коллегам.
2: Оксана из Екатеринбурга.
3: Коллеги Оксаны, привет вам. Марина из города Волжск пишет свою историю интересную. Радио «Шансон» впервые познакомился тогда, когда начал выступать Алексей Петрухин, так как этот человек, с которым мы росли в одном селе. Я наблюдаю за его творчеством с ранних лет, и впервые, когда я его услышала на радио «Шансон», думаю, ну раз Леха там, значит, это радио нужно слушать, потому что в других тогда радиостанциях он не выступал и не звучал. Теперь со мной радио «Шансон» живет повсюду, и в машине, и на работе, и дома в колонке. Даже мужа подсадила тоже на радио «Шансон». А он даже в «Одноклассниках» его включает. Так что радио «Шансон», вы самые лучшие. Кстати, про Алексея Петрухина. Давай, Артем, расскажем, где будет Алексей Петрухин 14 мая.
2: Алексей Петрухин 14 мая будет в Центре исполнительских искусств. Он примет участие как один из гостей концерта «Аллы Рид». Живой звук, хиты, новые песни «Аллы Рид», ну и, конечно же, много гостей. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие. Приходите на концерт «Аллы Рид» 14 мая для лиц старше 12 лет. Записывайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
18: Откровенно о сокровенном.
19: Артем, а помнишь, я тебе говорила, что радио «Шансон» любит устраивать сюрпризы и радовать своих радиослушателей?
20: Ну, говорила.
19: Есть у нас на кону 2 билета на роскошные гонки.
20: Мероприятия.
19: Самое громкое автоспортивное событие в России, которое проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей. Это 16 и 17 мая в различных классах, включая GT4, суперкары, ламборгини, мерседесы и праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. И зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями. Давай 2 билета на это мероприятие подарим тому, кто сегодня первый дозвонится в эфир «Радио Шансон» и поздравит любимую радиостанцию с днем радио.
20: Давайте, друзья, звоните плюс 7 909 955 103 и не тот телефон,
19: 495 223 5550.
20: Да, а мы
19: сейчас
20: пока
19: мы
20: запустим вот такое
19: задание.
21: Утренний прогрев на радио «Шансон».
19: Так, кто же нам
20: дозвонился? Ну и вот под эту музычку бодрую, я думаю, мы примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
17: Алло.
20: Здравствуйте. Как вас зовут? Как зовут вас?
17: Эдуард меня зовут.
20: Здравствуйте,
19: вы
20: Эдуард.
19: Откуда Эдуард и какие планы у вас на следующие выходные? Получится на гонки поехать?
17: Получится, конечно.
19: Волоколамский район, это в Подмосковье.
17: Получится, конечно.
20: Эдуард, да, мы, смотрите, Эдуард, задание очень простое. Мы сегодня спрашиваем наших радиослушателей, когда и при каких обстоятельствах люди познакомились с радиостанцией «Шансон». У вас есть такая
19: какая-то
20: история?
19: Какая-то интересная история.
17: Ну, история, она очень интересная. Она началась практически с момента, со дня рождения радио «Шансон». Ну, в двух словах, короче, ну, там было какое-то другое радио тоже, «Шансон» пел, и потом вдруг появляется на FM 103.0. Я вот как к нему прилип, 26-й год. И, в принципе, я не изменяю этому радио.
19: Ну, раз человек так быстро дозвонился, значит, в горячем доступе кнопка нашего номера телефона.
17: Так у меня, не поверите, у меня радио всегда везде. Дома приемник на 24.7, в машине включаю, я постоянно с вами.
20: Ну, здорово же. Ну, все. Прекрасная
19: придется
20: история.
19: Придется вам сделать некоторую паузу на следующие выходные, потому что, я думаю, шум мощных гоночных автомобилей будет заглушать радиоприемник, поэтому будете просто...
17: Я вам добавлю больше, перебью. Вот что я готов сделать радио «Шансон». Вот сейчас был у него в Питере, да, наш же праздник большой был. Так я работал, у меня были рабочие дни. Я бросил все, я взял билет на самолет, билет в портер и прилетел.
19: Вот на это да. Просто, так вы из какого города? Из Москвы?
17: Москва.
20: Понравился концерт, Эдуард?
17: Да не то слово, а как?
20: Это самое главное.
19: Смотри, Эдуард преданный поклонник «Шансона», так что билеты, Эдуард, достаются вам. Ну а вы, дорогие друзья, имейте в виду, что у нас еще билеты есть, поэтому завтра в это же время разыграем
20: так,
19: билеты.
20: Ну а мы продолжаем зачитывать ваши истории, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с радиостанцией «Шансон». Очень много сообщений.
19: Просто
20: какой-то...
19: Ну правильно ты сказал, мы же сегодня до 9 вечера
20: ну,
19: их
20: да.
19: будем читать.
20: Поздравляю ваше радио и сотрудников с праздником. Желаю вам творческих успехов. Это от Артемия из Каменск-Уральского. Дорогое радио, служил в Екатеринбурге в 2003-2005. Попал в наряд по роте. А в казарме у нас стоял музыкальный центр. И попалась ваша радиостанция. С тех пор не изменяю вам никогда. Спасибо вам большое. Жека, город Курган. Но в Кургане всех мужчин сейчас зовут Жека. Сейчас модно.
19: И они лысые.
20: Евгений Григорьев, да, такой. И они все поют рюмку водки на столе. Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы тоже почитаем ваши сообщения. Поэтому продолжайте писать, как познакомились с радиостанцией «Шансон». Где, когда, при каких обстоятельствах это случилось. Плюс 7 909 955 103.0. А скоро будет гороскоп. Прячет солнце.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 7 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды Овны. Постарайтесь не принимать решений на горячую голову. Наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое. Настроение в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня не лучший день для романтического свидания. Скорее всего, вы будете придираться к разным мелочам и сможете даже спровоцировать конфликты. Ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половиной. Сумейте справиться с раздражением и посмотреть на ситуацию разумно. Ваша песня «Белый теплоход» группы «Бумер».
2: Раки, а вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но только при условии, что вы не будете никому навязываться и проявлять слишком много агрессии и язвительности. Все подсказки ловите в песне «Отвали, Афины».
1: Львы, доверьтесь чувствам, но не планируйте слишком много дел сразу. Ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
2: Девы, если вы давно хотели изменить отношения и сделать их более глубокими и тесными, то действуйте. День идеально подходит для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее. Подсказки ищите в песне «Калина» Ивана Кучина.
1: Весы, не стоит ждать у моря погода, проявите инициативу. С постоянным партнером можете сегодня стать ближе при условии, что займетесь общим делом. Ваша песня «Казанова» группы «Воровайки».
2: Скорпионы, прекрасное время для признаний в любви. Сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите с предложением руки и сердца, если намеревались это сделать. В этот раз все пройдет удачно, если вы будете активны, и не передумайте. Ваша песня «Загуляла» Олега Газманова.
2: Загулять тоже не думайте. Козероги, прекрасный день для совместного отдыха, романтического свидания и для того, чтобы расслабиться. Вы будете на высоте и сумеете прекрасно понять своего партнера. Ваша песня «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проблемами и неприятностями, преодолеть сомнения и ревность. Все как в песне «Алюминиевый крестик» Кати Огонек.
2: Рыбы, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам, а еще постарайтесь отдохнуть и расслабиться. А ваша песня в этот день «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Радио «Шансон» в этот праздничный день, в день радио, желает всем легкого и музыкального четверга.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 утра в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь останутся доступными в Москве сегодня и завтра. Планов по отключению и ограничению нет, сообщила Минцифры. Там добавили, что оперативные ограничения могут ввести в случае возникновения непосредственных угроз безопасности. При этом 9 мая в столице временно ограничат доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и СМС. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Отели Анталии могут существенно снизить цены на летний сезон до 20%. Это произойдет, если спрос со стороны российских туристов ослабнет на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости турецкие отельеры. Ранее сообщалось, что турецкая сторона ожидает прибытия в последний момент, а сами путешественники становятся более чувствительными к цене. В этих условиях отели вынуждены корректировать тарифную политику, чтобы сохранить конкурентоспособность. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по организации рабочего пространства на основе знаменитой японской методологии. Об этом сообщает РИА Новости. Так сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. На те, что используются постоянно, и те, что не задействованы в текущей деятельности. Часто используемые инструменты и документы следует размещать в непосредственной близости от работника, а редко востребованные

0: Неймир Кушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: меня. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 10:06. С вами утреннее шоу в формате 2D. Еще целый час в компании Артема Демина и Марины Дымовой вы проведете.
3: Днем радио, любимые наши радиослушатели. Артем, тут пишет твой постоянный радиослушатель из Днепропетровской области, Евгений. Давно слушаю радио «Шансон», наверное, с 2015 года, когда еще было шоу «Настройка» с Леней, Таней и Артемом.
2: Угу,
3: считаю, что «Шансон» лучшая станция в мире. Принимаю вас со спутниковой антенны.
2: Ух ты, здорово, привет вам огромный. Спасибо большое. Здравствуйте, я радио «Шансон». Слушаю вас всего год. Ох ты, Ольга. Прошлый год я вышла на пенсию, послушала вас как-то разочек и осталась. Внезапно выяснилось, что под вашу музыку очень хорошо рукодельничать, особенно ночью. Познакомилась с новыми для меня артистами. Услышала песни из молодости. С праздником вас, Ольга Александровна, и дополню. Ваш эфир замечательно прикрывает шум от пьяных соседей. Спасибо. Спасибо. Мы для этого и работаем.
3: Мне кажется, нам надо такой ID записать. Перекрываем шум от пьяных соседей. 2D-шоу. А Нелли из Димитровграда пишет: «Добрый день всем, поздравляю свое любимое радио. Мне кажется, я с рождения слушаю радио «Шансон», вы же для меня как родственники уже. С вами просыпаюсь, с вами засыпаю, скучаю, когда вы не рядом. У меня сегодня двойной праздник, так как я отмечаю тоже свой день рождения. Люблю и обожаю вас, Нелли, с днем рождения вас, счастья, здоровья». Ведь это не совпадение, когда человек обожает радио и родился 7 мая.
2: Да, конечно.
3: Это круто.
2: Николай пишет: «Здравствуйте.

0: Слушаем вас всем коллективом. Бюджетный учет уже второй год. Раньше не могли выбрать, какая же станция должна звучать в офисе. Но теперь про другие даже и не думаем. Обожаем вас. Особенно переживали, когда заболела Марина. Каждый день ее вспоминали. И очень нравится гороскоп. Особенно, когда он обещает что-то хорошее. Огромное спасибо, что вы есть. Это Николай. Ну что ж, Николай, бюджетному учету... Привет, пламенная.
1: Это очень здорово, приятно. Елена пишет: здравствуйте, мои любимые. Слушаю вас очень давно, в основном только вас и слушаю. Когда приходят дети в гости, всегда закатывают глаза и просят переключить волну. Я, конечно, никогда не сопротивляюсь, это же дети. Но как только они выходят от меня, контакт, есть контакт, и поехали. Здоровья вам, пишет Елена. Елена, дети подрастут и поймут, что мама была права и тоже будут нас слушать, не сомневайтесь.
0: Алексей из Иваново пишет: начал вас слушать еще студентом в начале 2000-х, когда сдал на права и в машине постоянно играл шансон. Потом, к сожалению, вашего радио у нас в городе пропало. Сейчас вещаете на частоте 69-29, которой нет ни в одной магнитоле. Да, мы вот так и делали, кстати. Мы с этого и начинали. Все возвращается на круги своя, поэтому слушаю вас только на работе через интернет. Постоянно надеюсь, что, может быть, когда-то вы все-таки будете уже у нас вещать на FM-волне, которая есть во всех устройствах. С праздником, успехов, процветания. Алексей, город Иваново.
1: Наши коллеги над этим работают, так что все будет. Вадим пишет: доброе утро, дорогие ведущие любимого радио «Шансон». Люблю с детства, еще с бобинных магнитофонов и песен Высоцкого. Радио «Шансон» слушаю со дня его открытия. Иду с шансоном по жизни, а с появлением 2D-шоу проникся еще и ведущими. Так же зажечь и поднять настроение, как вы, Марина и Артем, не может никто. С праздником вас, здоровья, счастья, дарить радость и бодрость нам, вашим слушателям, пишет Вадим.
0: Доброе утро, дарить? Да, Артем. Конечно. Андрес нам пишет, что шансон в целом, этот жанр, он слушает с 1979 года, когда пошел в училище, живя в Германии, слушал радиостанции немецкие на русском языке. А когда в 22-м ситуация в мире изменилась, и они стали ругать Россию, тут я начал искать для себя что-то новенькое и как раз натолкнулся на вас, на радио «Шансон». С тех пор с вами не расстаюсь и очень вас люблю, и всех ведущих, и всю вашу радиостанцию. Спасибо огромное, Андреас Мюллер, город Минден. Ну что, продолжайте писать, скоро вернемся.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрый день.
6: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Вспоминаем ваши истории знакомства с радио «Шансон». Доброе утро, пишет вам Максим из Тюмени. Марина, Артем, с праздником. Спасибо огромное. А слушать «Шансон» я стал зимой. Ух ты, когда настраивал радио в машине, услышал ваше шоу. С тех пор практически ни одного выпуска не пропустил. Так как работаю таксистом, и каждый день у меня играет шансон, который нравится и мне, и моим пассажирам. Вы большие молодцы и классные ведущие. Максим Котов. Максим, привет вам. Ну и если вы сейчас не один в автомобиле, то вашим пассажирам персональный привет. Привет. Не забывайте Максиму ставить 5 звездочек и оставлять чаевые.
3: Точно. Как ты все хорошо сказал. Прям как будто бы тост.
2: Звучит как будто бы, как тост. Как будто бы таксист.
3: Ну, не, бывших не бывает таксистов. Каждый может себе в этом попробовать. Татьяна пишет: любимое радио, слушаю вас 13 лет, когда побывала на концерте «Мафика». Стала включать каждое утро радио «Шансон». Теперь вы мое любимое радио. Процветание вам. Спасибо большое.
2: Наталья пишет: в 11 году я переехала в Подмосковье в городском автобусе. У водителя играл «Шансон». Нашла в магазине приемник, настроила на волну «Шансон». И вот с августа 11 года я слушаю вас постоянно, выключаю только на ночь. А так работает радио на кухне непрерывно. Не представляю для себя, как без вас вообще. Раньше у меня было проводное радио, тоже работало постоянно. Но, увы, оно уже кануло в лету. Спасибо вам, радиоведущие, за вашу работу. С профессиональным праздником, Наталья. Наталья, на ночь нас не обязательно, кстати, выключать.
3: Можно просто звук убавлять.
2: Конечно. Просто делать чуть потише.
3: Ночью звучат другие песни, они как раз такие, убаюкивающие.
2: Да.
3: Но если думать о смыслах, то тогда не заснешь. Людмила из Донбасса на связи. Я любила слушать вообще другое радио, а муж постоянно переключал на радио «Шансон». С годами я тоже начала слушать «Шансон», и уже много лет только вас и слушаю. Кстати, только из-за вашего шоу вы повышаете настроение. Как приятно.
2: Спасибо. Светлана вот нам пишет: с праздником, слушаю с 2007 года, а в последнее время без вас и даже не просыпаюсь. И стихотворение нам четверостишее, коротенькое, вместо чечеточки.
3: Так.
2: Демин с Дымовой ведут крутую передачу и подарки нам дают за талант на сдачу.
3: О, как хорошо. Наталья из Хакасии на связи. В 2009 году я развелась с мужем. Летом того же года появился у меня ухажер. И вот мы у него на кухне, в гостиной, пьем чай с пирожным под названием «Картошка». Кстати, он приготовил их сам и очень меня этим удивил. И за чаепитием я слышу музыкальное сопровождение. Поинтересовался, что это за волна? Оказалось, что это радио «Шансон». Впоследствии с ухажером этим я рассталась, а вот радио «Шансон» со мной каждый день. Слушайте, какая история, прям разговор на кухне практически.
2: Да, странный парень, что это такое, сухожор. Запивать надо сухожор.
3: Артем, сам ты сухожор, но тут же история про
2: ухажера. Сухожором рассталась, она написала.
3: Артем!
2: Ну ладно, я шучу, все же поняли.
3: Как там горько пицца и сухожор.
2: Так, Галина из Ставрополя пишет нам: с праздником, полюбила «Шансон» с 14 года, когда услышала песни Алексея Брянцева «Ты самая красивая невеста». Покорил меня Алексей своим красивым тембром голоса. С тех пор я ваш постоянный и преданный поклонник, ведь музыка всегда вокруг стихов. Дальнейшего вам процветания. Спасибо, Галина.
3: Эля нам пишет, что я с вами встаю, с вами бегаю по утрам, с вами готовлю вкусную еду, еду на работу и возвращаюсь тоже. Вы самые классные ведущие, слушаю радио «Шансон», как мне кажется, всю свою сознательную жизнь. Эля, какая вы молодец, какая вы активная.
2: Еще успеем почитать ваши истории, пишите в +7 909 955 103 и 0, но пока небольшая пауза.
4: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
0: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вспоминаем сегодня ваши истории, когда вы познакомились с радиостанцией «Шансон». При каких обстоятельствах это произошло?
2: Артём, у нас тут вопрос важный. Елизавета присылает сообщение. Подскажите, а есть у вас фото кают на бархатном «Шансоне»? Елизавета, в этом году же не нужны каюты вам. В этом году «Бархатный шансон» проходит в роскошном отеле «Титаник Делюкс Белек».
1: Невероятно.
2: Все подробности и фотографии есть на сайте radioshanson.ru. В этом году там будет Михаил Захарович Шуфутинский,
1: Михаил Бублик,
2: Султан Лагучев,
1: Евгений Кемеровский,
2: Сергей Любавин, Евгений Григорьев,
1: Михаил Задорин,
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов. Короче, огромное количество артистов, и все это не в каютах, а в роскошном отеле. Алкоголь в стоимость входит.
1: 24 часа в сутки бары не закрываются.
2: С 24 октября. Поэтому Елизавета такая красотка. Заходите, в общем, на сайт, изучайте подробности. Возрастное ограничение 12+. А мы сегодня отмечаем День радио, и поэтому решили у вас спросить, когда вы познакомились с такой радиостанцией, как «Шансон».
1: Доброе утро. Мы с мужем ваши поклонники. Очень много лет. Всегда с нами вы в дороге и на даче. Ходили на концерты в Питере и даже специально ездили из Питера в Москву. На концерты в Кремль. Сейчас мы с вами по дороге из Питера в Рыбинск. Очень любим вас. Поздравляю с Днем радио, Елена и Михаил.
2: Ой, класс. Хорошо вам погулять по Рыбинску.
1: Счастливого пути вам, да. А может, они там живут?
2: Почему из Питера в Рыбинск?
1: Да.
2: Ну, не знаю. В общем, Рыбинск нам тоже нравится, а Питер, само собой. Иван Васильевич нам пишет. Не тот, который меняет профессию, а другой. Марина и Артем, с Днем радио вас и всю команду «Радио Шансон». Когда в первый раз включил радио, не помню. Слушаю вас каждый день на работе. Работаю инструктором по вождению. Некоторые ученики тоже стали слушать. А сегодня, к сожалению, придется выключать радио. Экзамен. Привет коллеге Даниилу, который тоже стал слушать «Радио Шансон». Дальше. А экзамен перенесли, так что смогу дослушать эфир до конца. Иван Васильевич, поэтому мы вот и зачитываем ваше сообщение, чтобы
1: главное, Иван Васильевич, не меняйте свою профессию, она у вас замечательная. Так, Светлана Журавлева нам пишет. Когда услышала вашу станцию первый раз, не помню, но точно, что «Шансон» люблю всегда. Песни попадают в сердце и душу, а утро всегда начинается с вашего шоу. Решилась написать только в этом году, когда услышала, что мое сообщение прочитали в эфире, ушам не поверила. А как радовалась-то, поэтому спасибо вам. Вы самый позитивный и классный ведущий. Не устаю признаваться вам в любви. Спасибо, Светлана. Привет Екатеринбургу.
2: Ирина нам пишет из Петербурга. По роду работы я постоянно за рулем. Слушала всегда другую радиостанцию, но однажды случайно в поиске попала на «Шансон». Услышала, как ваш автоэксперт рассказывал про корейские автомобили. А я как раз хотела поменять свою старенькую пятерку. Благодаря «Радио Шансон» с 2006 года я езжу на Hyundai. Слушаю «Шансон». Я ваш фанат. Поздравляю с Днем радио. Люблю вас всех, дорогие ведущие.
1: Дмитрий, видишь? Малыгин помог купить машину девушке?
2: Нет, это Ирина. Подожди, если в 2006 году, это 2006. Еще Дмитрий Малыгин не родился, он у нас юный бородатый.
1: У нас тогда в 2006 автоэкспертом-то кто был? У нас
2: наверное,
1: был?
2: Тот, который Денис.
1: Денис.
2: Я его застала,
1: да,
2: уже.
1: Но, может быть, и не он, но, по-моему, он. Так, поздравляю с Днем радио, желаю вашей команде процветания, вдохновения. Лукин, фамилия его
2: точно
1: была. Звонких эфиров, хорошего настроения. С вашей радиостанцией познакомилась еще в школе. Мы ездили с родителями на машине, в автомобиле всегда звучала именно ваша волна. Получается, что слушаю вас с самого основания. Даже помню, как мама отвечала на мне даже, когда я ей звонила. Она мне на телефонные звонки отвечала: «Да здравствует радио «Шансон». Сон».
2: Раньше за это можно было что-то выиграть?
1: Деньги получить, да.
2: Ого.
1: Сейчас уже сама езжу за рулем со своими детьми, тоже включаю «Шансон». Самое удивительное, моя дочь, семиклассница, знает и подпевает многие песни вместе со мной. Получается, что любовь у нас уже передается по наследству.
2: Третье
1: к радиостанции «Шансон».
2: Да?
1: Спасибо за тепло, настроение, ощущение компании в дороге. Маринка из Москвы. Спасибо вам, Маринка.
2: Марго нам пишет. Слушала всегда, начиная с Высоцкого, Токарева. В вашем радио я с 2004 года. Мы с мужем поехали в Москву работать. И вот с того момента «Радио Шансон», мы с ним не расстаемся. По пути до Москвы из Воронежской области в машине играло только ваше радио. И даже в интернете я искала, на каких волнах играет «Радио Шансон» в Тульской, в Липецкой. А и в Москве после тяжелого трудового дня выйдешь из душного цеха, сядешь в машину, включаешь любимое радио и просто такой восторг. Спасибо вам, люблю «Радио Шансон», пишет Марго.
1: Ирина из Петербурга. «Шансон» слушаю с детства. Слушать часто не получалось только дома на музыкальном центре. Второй муж, ярый противник данного жанра, даже стыдил меня, что не по статусу мне такие песни слушать. Какое счастье, что сейчас я в разводе. И только
2: нужен
1: шансон...
2: третий муж.
1: Да, и только шансон помогает переживать все невзгоды. Никогда не изменю любимому жанру. Марина Артем, это отдельная любовь. С праздником, лучшее радио. Спасибо огромное, Ирина. Привет Санкт-Петербургу. Слушаем песню, потом еще почитаем ваши сообщения.
3: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы Кино. Окажись там, где рождается Движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ Движение. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
8: Откровенно о сокровенном.
9: Продолжаем читать ваши замечательные, интересные истории, любимые ведущие. Поздравляю вас с праздником. Так, куда-то я улетел уже. Вот, шапки «Шансон» выбираюсь. Слушаю давно, познакомилась благодаря Михаилу Кругу и узнала его, слушаю каждый день, писать стало 2 года. С праздником, хорошего дня, это от Лены.
10: Сообщение. А еще одна другая Лена пишет: с праздником вас, «Шансон» слушаю очень давно, все нравится, но вы нравитесь еще больше, в паре вы сила, вы реально дополняете друг друга, и эфир становится огонек.
9: Спасибо большое. Виктория Дроздова пишет: слушаю столько, сколько вы существуете. Начинала слушать мама, когда я была еще в возрасте 13-14 лет. Попса мне никогда не нравилась. На радио «Шансон» играла вся моя любимая музыка. И Вика Цыганова, и Михаил Шуфутинский, и Любовь Успенская. С ними пришли к вам и там уже познакомились с остальными не менее талантливыми исполнителями. Это правда, Виктория, да.
10: Евгений из Москвы на связи. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Слушаю радио «Шансон» с 2018 года после переезда в Москву. Может быть, раньше, еще со времен жизни во Владивостоке. Это мой любимый музыкальный жанр. Очень нравятся песни Розенбаума, Круга, Трофимова. Открыл для себя Афину и многих других исполнителей. И сам играю, пою песни Розенбаума и пишу тоже в этом жанре. Выигрывал у вас призы, билет на концерт Александра Яковлевича и даже сковородку. С праздником!
9: Сковородка.
10: Евгений, ну вы вообще...
9: Да, Евгений, мы не говорили тогда вам, теперь можем в день радио сказать вам. Сковородка-то тоже была из дома Розенбаума. Так, доброе утро, Марина и Артем.
10: Это теперь у нас подарки от Евгении Карловны.
9: С профессиональным праздником вас! У меня на кухне приемник стоит только на вашу волну настроенный. Отключаю его исключительно на ночь. Очень люблю слушать песни, которые греют душу. И, конечно же, нравится 2D-шоу. Настроение получаю на весь день. Поздравляю всю вашу команду. Наталья Ивановна Салихард.
10: А ты читал сообщение от Александры? Доброе утро, дорогие Марина и Артем. Да, правильно говорит Артем. Вы были на волне 69,26 УКВ. Слушаю вас с первых дней благодаря мужу. У него тогда был «Жигуль» в дороге.
9: Жигуль.
10: Играл только радио «Шансон», а потом еще и дома по радио слушали. А я работала в ночь, слушала вас до 2 ночи. Короче говоря, пока вместо «Шансона» не выходила программа «Панорама». Что за «Панорама» выходила вместо «Шансона»? Мне сейчас 60.
9: Перекрывали нас, перекрывала другая станция. Нас
10: мне сейчас 60. Лет, и я еще с большим удовольствием вас слушаю и на работе, и дома. Вещайте нам еще 100 лет. С большим уважением к вам из Сибири, Александра.
9: Я помню Александру, да, она тоже с первого дня с нами, правда. Так, дорогие Артем, Марина, поздравляю вас. Получаю заряд энергии, позитив. Поняла, что для меня голос, интонация ведущих очень важны. Марины не было, и мне было грустно. Вы самые лучшие, браво вам и тем, кто принял вас на работу, Марина. Спасибо за ваш труд, процветание и крепкого здоровья от Елены из Красноярска.
10: Очень приятно, спасибо вам большое. Лида нам пишет, лет 10-12, сыночек подарил мне маленький приемник. И с тех пор шансон всегда со мной. Просыпаюсь, засыпаю с ним. Сколько ведущих поменялось за это время? Со всеми было интересно. Сейчас проживаю шансон с Артемом и Мариной. Спасибо вам за бодрое утро. Лида нам пишет.
9: На песне шансона меня подсадил папа. В его «Москвиче» всегда играли Кучин и Наговицын. А потом как-то включил радио «Шансон». Это было еще в начале века. Папы уже давно нет, а любимое радио «Шансон» всегда со мной. Дорогие любимые, все ведущие ежедневные ранние пташки Артем, Марина, с праздником, ваша верная поклонница Лена из Хакасии. Привет вам, Лена, и привет всей Хакасии.
10: Как много сообщений пишет нам Виталий. Здравствуйте, любимые ведущие. Слушаю с 2014 года в интернете. Ярких вам эфиров. Виталий, большое вам спасибо.
9: Радио «Шансон» слушаю практически со дня основания. Были периоды в жизни, когда не всегда была связь и звучало радио. Но при возвращении к цивилизации настраиваю приемник на шансон. Около 2 месяцев назад появилось место, где удалось поймать шансон. И когда я услышал голос Марины Дымовой, для меня все заиграло другими красками. Ее голос так очаровал меня, что с нетерпением жду ее появления в эфире. Голос, шутки, смех так сильно похожи на голос моей покойной жены, что я почувствовал, что это знак и промысел Божий, когда для душевного спокойствия слышу ежедневно родной знакомый голос.
10: Я вот это слушаю и...
9: Потому как раньше ходил по улице, надеялся, что вот-вот встречу случайно родного, близкого человечка. Спасибо вам, что дарите прекрасное настроение, радость жизни. Не каждый может это понять, но для меня вы родные и близкие люди. Это сообщение от Жорика. Вот.
10: Дорогие друзья, времени эфирного остается все меньше и меньше. Спасибо вам большое каждому. Каждое сообщение мы прочитали.
9: Жаль, что не успели много прочитать, да.
10: Огромное вам спасибо. На самом деле, когда вы пропадаете, и, допустим, каждое утро вы нам пишете, как дела, отправляете картинку или присылаете какую-то историю по теме, и мы каждого из вас помним, и бывает иногда Андреас у нас пропадает, мы думаем, что случилось, куда пропал, Нелли из Димитровграда не пишет. В общем, мы каждого любим, знаем, помним. Спасибо, что вы у нас есть.
9: И мы следим за вами, да. Все, вернемся завтра в 7 утра. С вами были Марина Дымова
10: и Артем Демин,
9: ваш любимый. Еще раз всех с праздником!
10: Всем пока!
9: С днем радио!

0: утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Димовой.
1: Улетают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Релокантам стало сложнее найти работу в России. Доля компаний, готовых работать с вернувшимися гражданами, сократилась вдвое, с 9 до 4%, рассказал газете «Ру» IT-эксперт Юрий Гизатуллин. По его словам, все зависит от конкретной задачи бизнеса. Если специалист действительно нужен и закрывает важную функцию, то его найм не станет проблемой. Но в целом условия работы для релокантов заметно усложнились. К примеру, в госсекторе и системообразующих отраслях усилился запрос на лояльность и благополучие. Надежность. Сам факт длительного пребывания за рубежом может усложнить прохождение отбора. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в мессенджере «Макс». С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились порядка 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет быстро получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, Бурятии, Свердловской и Новосибирской областей. Порция окрошки на квасе в этом году обойдется россиянам примерно в 145 рублей. Варианты с кефиром или минеральной водой будут стоить около 176 рублей, почитал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он проанализировал стоимость вареной колбасы, огурцов, редиса, картофеля, яиц, укропа, лука и сметаны. Ранее опрос показал, что 57% москвичей предпочитают квас в качестве заправки для окрошки, 16% выбирают кефир, 4% – айран. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций.

0: как, если не песней «Шансонье», отметить новый час на радио «Шансон»? Гран-верси Артему Деминой и Марине Дымовой. Интересная тема была поднята. Праздник наш, с вами праздник «День радио». Этот праздник важен, потому что именно «Шансон» заставляет радио волноваться всем нам. У микрофона Ольга Шатрова. Я желаю вам, чтобы радио всегда для вас оставалось лучшим собеседником и источником вдохновения. Ну а мы, в свою очередь, будем стараться делать ваше время увлекательным и полезным.
1: Было 70, не амбал и не качок.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

птицы улетают, чтобы потом вернуться. Очень любопытно отметить, что аисты вот в перелетах могут спать во время полета в течение 10 минут. Для этого уставшие аисты перемещаются в середину стаи и засыпают. А вот держаться в воздухе и сохранять высоту помогает обостренный слух. И нам надо навострить ушки, потому что в середине часа Дмитрий Малыгин надавит на газ и расскажет об отечественном автопроме.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Продажи отечественной «Лады» в апреле выросли относительно марта на 12%. Главным локомотивом продаж по-прежнему остается бюджетная «Гранта». За ней в шоурумы пришли 11 496 человек. Далее следует бескомпромиссный внедорожник «Нива» с результатом 7200 машин. Замыкает тройку флагманская «Веста». За нее проголосовали рублем 6000 человек. На четвертое место заехала новиночка «Искра», проданная тиражом в 3212 машин. А на последнем месте оказались 2645 «Ларгусов». Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выделит свыше 530 миллионов рублей на модернизацию производства. Начнут устанавливать панорамные крыши, вот тогда продажи точно улетят в космос. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

О природном способе гадания только что Евгений Григорьев. Ну а продолжит эфир Татьяна Куртукова. Не так давно артистка дала интервью, рассказала о своем творчестве, личной жизни, а также высказалась о коллегах, за что столкнулась с осуждением. Да еще каким. Однако артистка отмечает, что так устроена жизнь публичного человека. Держать удар надо. Алло, алло,

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
5: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
10: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Есть такие машины, которые как только выезжают с конвейера, то сразу требуют ремонта. Ну вот если раньше это было своеобразной забавой и поводом подольше побыть в гараже с друзьями, то сейчас это непозволительная роскошь. Ведь столько всего надо успеть. Ну, например, вспомнить, как это было. Самая полная запись юбилейной 25-й церемонии «Шансон года 2026» уже доступна в самом высоком качестве. На официальных страницах «Радио Шансон», в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе. Смотрите, это здорово.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
5: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
4: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом.

0: дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Бессмертный полк пройдет в двух городах Карелии. В этом году портреты своих героев организованной колонии принесут жители двух городов – Петрозаводска и Костомукши. В Петрозаводске колонна традиционно начнет собираться на площади Ленина, шествие пройдет до площади Кирова. Сбор колонны в 13 часов, в 14 стартует шествие. Во главе колонны будет развиваться георгиевская лента длиной 81 метр, как символ 81-й годовщины со дня Великой Победы. Костомукши тоже активно готовится к празднику. Начало шествия в нашем городе в 12 часов на улице Ленина. Колонна пройдет до улицы Мира и завершит движение на улице Героев. Предварит шествие традиционный митинг. Он начнется у памятника павшим за Родину в 11:30. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. В Минприроды Карелии напомнили, что теплая и засушливая погода повышает риск возникновения лесных пожаров. В регионе организовано авиапатрулирование, также усилены наземные проверки в лесах. Работники лесничеств регулярно проверяют соблюдение правил пожарной безопасности. Жителям напоминают, что в этот период запрещается использование открытого огня на всех категориях земель, в том числе на дачных участках. Нарушителей ждет административная ответственность. Для граждан это штрафы до 50 тысяч рублей. Специалисты Минприроды Карелии призывают жителей и гостей республики воздержаться от пала сухой травы и быть бдительными и осторожными во время отдыха на природе. На дорогах Карелии в праздники усилят контроль. В мае сотрудники госавтоинспекции организуют рейды на трассах республики. Водители проверят на трезвость. Особое внимание уделят местам, где такие нарушения фиксируют регулярно. В ГАИ предупредили, что часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них 19 человек получили травмы. Сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения госавтоинспекция просит по телефонам 102 или 112. В республике участились случаи телефонного мошенничества. В МВД предупреждают о росте попыток обмана, направленных на родственников погибших участников СВО, награжденных посмертными медалями. Злоумышленники могут звонить с вопросами о награждении или выплатах. Родственников настоятельно просят не вступать в подобные разговоры и ни при каких условиях не сообщать личные данные. Все вопросы, связанные с награждениями и выплатами, необходимо решать исключительно через военкомат лично. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня юго-запад.

радио «Шансон» — это тоже остров по имени Счастье. Сегодня наш коллектив отмечает День радио. Как, спросите вы? Да вот так, делая свое дело, да еще и с радостью. И в этот праздничный день хочу сказать огромное спасибо вам, что разделяете нашу любовь к «Шансону» по-русски и остаетесь с нами на одной волне. В ближайшую четверть часа послушаем дуэт от неунывающих оптимистов Анатолия Полотно и Феди Карманова. О самом дорогом нам расскажет Михаил Шуфутинский. Услышим песню Сосо Павлиашвили. Наслаждайтесь!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Lubrix. По совету друга.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любви.
1: Мама – это не только первое слово. Это поддержка, покой и вера. Мама – это первый друг, лучший друг, друг навсегда. Главное – не упустить момент и поблагодарить за целый мир, который тебе был подарен. Михаил Шафутинский на радио «Шансон» только что. О грузинском гостеприимстве наслышаны все, а о том, как грузины могут любить, расскажет Сусо Павлиашвили.

молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Один шансон.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор.

Когда ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить.

Теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Я всегда задавалась вопросом, есть ли хоть одна уважительная причина уехать от человека, которого любишь? Ведь она или он — это целый мир. И зачем существовать вне? Катя Ганюк на радио «Шансон». Ну а далее Алекс Лим, который блистательно дебютировал на «Шансон года 2026». Мы же артиста поздравляем с наградой и желаем новых хитов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: забывать.
1: Как важно иметь рядом человека, который верит в тебя и не усложняет жизнь, и даже верит тогда, когда другие не верят, и понимает, что путь длиной в жизнь лучше пройти рука об руку. Александр Устюгов с практическими советами о счастливой совместной жизни. Тамара Кутидзе далее с просьбой ко всем представительницам прекрасной половины человечества.

0: 13 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Меры безопасности перед Днем Победы принимаются в Москве с учетом оперативной обстановки на фоне террористической угрозы от Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что накануне больших праздников в нашей стране всегда вводят дополнительные меры безопасности по линии соответствующих спецслужб. Песков добавил, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в электронном формате. Шествие в очном формате будет в некоторых других странах. Пассажиры московского метро могут отправить пожелания ветеранам или поздравить родственников с Днем Победы на 15 стойках «Живое общение». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Для пассажиров подготовили более 4000 открыток. С 8 утра до 8 вечера на стойках будут доступны тематические почтовые ящики, украшенные к 9 мая. Их можно найти на станциях Арбатская, Площадь Революции, Белорусская, Киевская, Курская, Павелецкая и других. Также на стойках пассажиры смогут получить георгиевскую ленту. Интерес к загородной недвижимости в России продолжает расти. Покупатели все чаще рассматривают частный дом как альтернативу городской квартире. Разброс цен на строительство остается крайне широким. Итоговый бюджет зависит от технологии строительства, площади, архитектуры, инженерных решений и уровня отделки, сообщает газета.ру. Эксперты отмечают, что стоимость дома под ключ для самых простых типовых решений начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Вот так летит время. Дуэту Александра Розенбаума и Ирины Аллегровой в этом году уже 12 лет. На одном новогоднем концерте состоялась премьера и сразу же покорила сердца слушателей. Ну, конечно, наверное, сочетание тембров и романтическая атмосфера. На наших волнах уготовлено для вас столько лучшее. Свое творчество подарит вам в ближайшем Олег Газманов, Виктор Королев. Ну а прямо сейчас Михаил Бублик. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы вместе на радио «Шансон».
1: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд, небо синее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Виктор Королёв только что о новом статусе любящих отдали. Олег Газманов с песней «Дороги». А вот все дороги почитателей таланта ребят из группы «Лесоповал» ведут на концерт. Да-да, который состоится 16 мая в столичном академ джаз-клубе. Группа «Лесоповал» исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон», «Столыпинские кореша», «Три татуировочки» и многие-многие другие любимые песни. Приглашаем вас услышать их вживую под качественный звук уже 16 мая для лиц старше 18 лет.

0: понимаю.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

раз пролетят. А последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять я опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвал.

0: тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: старый, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку.

сказочную песню на волнах радио «Шансон» со сказочным названием «Спящая красавица». Это добрая песня о двух любящих, которые способны верить друг в друга, ну и, конечно, в совместное будущее. Была написана эта песня Стасом Михайловым спустя пару дней после собственной свадьбы. А это значит, что это был эмоциональный порыв, без примесей сомнений. А вот у друзей из следующего дуэта возникли сомнения. Пройдут ли они проверку соблазном? Что выберут, право или лево, узнаем прямо сейчас.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».

0: сказал классик, счастливы мы все по-разному, а вот несчастные одинаково. Ирина Круг и Никита Осин только что о том, как это быть не вместе. Об ожидании счастья и надежде на лучшее. Далее Григорий Лепс и Леша Свик. Музыки много, шансон один.
1: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Михаил Мишустин поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио. По словам премьера, передача информации при помощи электромагнитных волн – одно из значимых изобретений, которое дало импульс развитию телекоммуникационных технологий. Глава правительства отметил, что Россия гордится своими учеными, стоявшими у истоков открытия радио и внесшими значительный вклад в развитие мировой телекоммуникационной отрасли. По словам Мишустина, радио и сегодня остается одним из самых удобных и надежных источников связи. Он подчеркнул, что отечественные специалисты продолжают традиции своих предшественников, а российские радиостанции являются образцом качественной журналистики и хранителями культурного наследия страны. Большинство россиян считает 9 мая самым важным праздником, потому что победа в Великой Отечественной войне – самая большая победа России на протяжении всей ее истории. Согласно данным ВЦИОМ, 88% респондентов заявили, что память о победе нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. Большинство россиян собирается праздновать День Победы. Почти половина респондентов отметила, что примет участие в парадах, возложениях венков и шествиях. 18% планируют смотреть праздничный салют, 17% гулять и отдыхать на природе. В числе самых любимых фильмов о войне россияне назвали «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Они сражались за родину» и «17 мгновений весны». Мальдивские отели предложили россиянам значительные скидки на летний сезон на фоне снижения турпотока из стран Европы. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, сезонное падение стоимости является привычной практикой для курорта. Однако в этом году на ценообразование дополнительно повлиял геополитический фактор. Аналитики рынка уточнили, что средний размер дисконта на проживание сейчас варьируется от 20 до 40%. При этом в некоторых объектах скидки достигают 70%. Наиболее лояльную ценовую политику проводят отели категории 4 и 5 звезд. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,06. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Да, мечты, способные окрылить, дарят всем нам здоровую самооценку. Бессовестно талантливая Екатерина Голицына на радио «Шансон». Ну а продолжит эфир песня «Уходи, но останься» в исполнении Евгения Кемеровского. И очень будет кстати рассказать вам, что Евгений примет участие в мега-концерте 14 мая в Центре исполнительских искусств столицы, да, нашей Родины. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», именно 14 мая представит новую сольную программу на перекрестке «Между строк». Приходите, но не забывайте, что этот концерт для лиц старше 12 лет. В студии Ольга Шатрова. Да, четверг на календаре. Я рада, что радио «Шансон» нас с вами объединяет.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

нынешнее время любой каприз, особенно любимой женщины, воплотить в жизнь не фантастика, а реальность. А вот те, кто помнит годы перестройки, знают не понаслышке, как было тяжело. Далее мы послушаем песню «Два кусочечка колбаски», которая стала своеобразным музыкальным памфлетом на тему голодной перестройки, дефицита продуктов. Да-да, подпевайте.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

это там, где свет в окне горит. Дом там, где ты согрет и стол накрыт.

0: начинается с тебя.
1: Россия начинается с каждого из нас, а программа «По заявкам» начинается с ваших сообщений. Следующий час будет украшен вашими приветами, поздравлениями, пожеланиями. Наш эфирный чат уже начинает принимать ваши весточки. Пишите на все известные вам каналы связи. А вот ожидания нам скрасит Алена Петровская, Виталий Аксенов, Александр Дюмин. Я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон все-таки один.
0: Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светят.

Здравствуйте. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Я больше чем уверена, что удача каждому из нас выпадает. И не единожды. Я вам желаю стать магнитом для всего самого хорошего, и чтобы вы были любимчиком фортуны. В следующем часе настанет время для ваших пожеланий, тем более, что и повод есть. Но прежде порадую вас с песней от Михаила Задорина и Натальи Гордиенко.
1: Я не умею писать стихи.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Это четверг, друзья мои, не просто предвестник скорого завершения рабочей недели. Это четверг особенный, если обычно мы безвозмездно щедро одариваем вас, друзья мои, музыкой, позитивом, подарками иногда, то сегодня тот редкий день, когда нам очень хочется от вас взаимности. И при этом вовсе это не должны быть подарки за баснословные суммы, вовсе нет. Мы ждем от вас трех простых, но очень дорогих нашему сердцу слов с днем радио. Да, друзья мои, свой профессиональный праздник мы трепетно лелеем, очень тепло встречаем. Каждое приятное слово в наш адрес, так что, друзья, не скупитесь сегодня. Но от нас прямо сейчас для вас танцы всем за счет радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи распахивает двери. Всем здравствуйте, я Катя Бажова.

Но мы с вами, друзья, на двоих разделим, даже больше, чем на двоих, я уверена, этот эфирный час и наш праздник, отметить который мы вас приглашаем очень трепетно, с удовольствием, с музыкой, безусловно. Ну и телефон наш, я напомню, сегодня с двойной радостью, напомню, вдруг захочется вам пару теплых слов нам сказать лично, может быть, не слишком теплых, в любом случае, держите рядышком наши контакты, я надеюсь, они вам сегодня пригодятся, плюс 7 900 4 5 7 47 20. Наш неизменный эфирный

0: Зигзаг удачи!
1: Ну, друзья мои, буду брать вас тепленькими и сразу в начале часа расскажу о том, как же мы будем сегодня дарить подарки, как разыгрывать классный сувенирный промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Все будет очень просто, никаких сложных квестов и заданий для вас мы устраивать не будем. Мы призываем вас лишь внимательно слушать нас в ближайший эфирный час в нашем с вами месте встречи с 15 до 16 на радио «Шансон Костомукша». Именно в этом часе с 15 до 16 в какой-то рандомный момент, это может быть в начале, в середине, в завершении часа, главное строго с 15 до 16, так вот в любой момент может прозвучать звук праздничных фанфар, яркие, громкие, вы их точно не пропустите, и как только вы их услышите у нас в эфире, друзья мои, действуйте сразу же, быстро, стремительно, вам нужно взять в руки мобильный телефон и на наш номер +7 900 457 47 00, неважно, в смс, в макс, в общем, делать это нужно быстро, нужно написать одну единственную фразу: «С днем радио». Тот из вас, кто пришлет нам эту фразу первым, самым стремительным окажется, тот и получит сегодня наш классный радио-промо-набор от радио «Шансон Костомукша», наш праздничный набор, который, я уверена, у вас останется на долгую-долгую память о нас. В общем, я надеюсь, что вы поняли, как действовать. Телефончик у вас тоже записан, +7 900 457 47 00. В этом часе ловим яркий звук фанфар.

0: «Дорогой мой человек».
1: Друзья мои, ну а пока я в ожидании ваших приветов и приятностей от вас буду раздавать привет и поздравления в адрес наших любимых слушателей, тех, у кого сегодня есть другой особенный повод, не день радио, но не менее значимый, я в этом уверена. Первый привет от цеха подготовки производства, от коллектива цеха в адрес замечательной девушки, оператора пульта управления Ольги Леонидовны Витковской. Ольгу Леонидовну накануне проводили на пенсию, 40 лет трудового стажа Ольги Леонидовны. Именно столько вы, Ольга Леонидовна, посвятили работе на участке складирования нефтепродуктов. Вас ваши коллеги отзываются как о большом профессионале, говорят, что вы преданы своему делу, ценят вас не только как блестящего специалиста, но и как замечательного душевного человека. А желают вам в вашем новом этапе жизни насладиться каждым моментом, проводить время с близкими продуктивно и чтобы вы смогли реализовать все, что вы задумали на ближайшее время.

Ну, друзья, наши именинники в свой праздник точно не одиноки. Масса теплых слов сыпется в их адрес. А, кстати, именинников у нас сегодня немало, что приятно. Оказывается, в День радио рождаются удивительные люди, которых хотят поздравлять, опять же, по радио, как это ни странно, громко, публично, на весь город. И с особым трепетом я готова озвучивать ваши поздравления в эфире. Ну и следующее поздравление у нас в адрес Оли Шаклейной. Друзья попросили поздравить Ольгу с днем рождения. Желают начать вам, Оля, ваш Новый год жизни с радостью, с приятным предвкушением, а что же там дальше? Ну а дальше пусть будут любовь, безграничное счастье и только позитивные перемены. С днем рождения, Оля!

Разумеется, друзья мои, одними ландышами ограничиваться не будем. Будем радовать наших сегодняшних именинников теплыми словами и классной душевной музыкой. Еще одну именинницу спешим поздравить прямо сейчас. Родные, поздравляют Наталью Ржеш с сегодняшним днем рождения. Наташ, самых прекрасных цветов вам, блеска в глазах, сияющей отчасти улыбки. Цвети, сияй, загадывай желание, ну а твой личный ангел-хранитель обязательно их исполнит. Пусть день сегодняшний твой пройдет на все 100%.

0: Погоня за звездами.
1: Ну и, друзья, самое время выяснить, что же хорошего нам ждать в пятницу. Я уже хорошее кое-что знаю, это будет короткий рабочий день. О других приятностях нам расскажут наши любимые астрологи. Итак, овны, вам советуют завтра не спешить, выиграет тот, кто действует аккуратно и без лишнего давления. А вечер завтрашний отлично подойдет для расслабляющего отдыха, например, в бане. Тельцы, вас ждет хороший день для бытовых дел, для наведения уюта подойдет он. Маленькие шаги дадут большой результат чуть позже, а вот чистые окна точно поднимут вам настроение. Близнецы, у вас появится горячее желание пообщаться, не отказывайте себе в этом. Разговор с незнакомцем завтра может неожиданно привести к полезной идее. Раки, вам советуют сосредоточиться, астрологи, на себе и на своих делах, не тратить силы на чужие проблемы. В этот день их будет больше, чем обычно. Лучше посвятите время себе и любимому. Львы, день без резких поворотов, это все про завтра, но с приятными мелочами. Обращайте внимание на то, что давно откладывали в долгий ящик, пора уже это сделать. Девы, отличное время, чтобы все по полочкам разложить и дома, и в голове. Порядок сегодня, спокойствие завтра, говорят астрологи, это ваш девиз на следующий день. Весы, возможно, небольшие сомнения, но не стоит из-за них завтра тормозить. Делайте так, как чувствуете, этого будет вполне достаточно. Скорпионы, энергии у вас будет больше, чем обычно, смело направляйте ее в дело. Отличный день завтра для решения задач, которые вы откладывали. Стрельцы, сейчас не лучший момент для споров, предупреждают звезды. Лучше переключиться на что-то полезное или просто дать себе паузу. Козероги, ваш рабочий настрой завтра будет на высоте, даже сложные задачи будут решаться легче, чем вы ожидали. Водолей, новый день подкинет интересную мысль или идею, запишите ее, чтобы хорошо обдумать или дополнить. Это пригодится вам уже совсем скоро. Рыбы, а для вас завтрашняя пятница окажется очень классной и подходящей для того, чтобы восстановить силы. Что вам больше откликнется, походы, либо это будет такое расслабление на диване, выбирайте сами, любое, что бы вы ни выбрали, вам точно пойдет на пользу.

Ох, друзья мои, смотрю я прогноз синоптиков на ближайшие сутки. Как-то весь энтузиазм, который был в связи с праздником и в связи с предстоящими трехдневными выходными, немного улетучивается. Но давайте все-таки не будем торопить события. Я думаю, что то, что мы увидим сегодня ночью, завтра уже в течение дня превратится из какого-то такого ощущения сновидения неприятного в вполне приятную картинку. Итак, что же нам рисуют синоптики? А то я уже тут страшилок нагнала. Итак, обещаю нам сегодня ночью снежную погоду, ну, не сильно большой столбик, но, тем не менее, неприятненько, около 0 градусов сегодня ночью. Северо-западный ветер довольно-таки холодный, до 6 метров в секунду. Такая погода продержится до 8-9 утра, судя по прогнозу, потом снег перейдет в дождь, а уже к обеду, к 14-15 часам, и вовсе все тучки, облака убегут, дождь перестанет идти, и примерно как сейчас выглянет солнышко и будет радовать нас уже. Я немного забегаю вперед, будет радовать нас все предстоящие трехдневные выходные. О том, какие градусы и какие показания на термометре мы увидим в выходные, я вам расскажу завтра. Ну а завтра максимум, что мы увидим на наших любимых термометрах, это плюс 7, плюс 8 градусов. Будет прохладно, поэтому одевайтесь пока теплее. Ну и не пугайтесь, если вдруг с утра небольшой слой снега мы с вами увидим. Все-таки он рано или поздно растает, я думаю, что все-таки рано.

0: все путем.
1: Друзья мои, уже в эту субботу вся наша страна будет отмечать один из главных праздников – День Победы. И наш город, наш Экстамокша присоединится, разумеется, к празднованию. В нашем городе будут проходить самые разнообразные мероприятия, объединят они жителей всех возрастов. И я немного расскажу о тех событиях, которые ждут нас в праздничный день 9 мая. Итак, весь день в нашем городе горожане смогут любоваться гвоздиками памяти. Это уже традиционная акция. Ее, кстати, дирижировали уже и в другие города нашей страны, хотя родилась она в Костомукше, за что огромное спасибо организаторам и создателям этой акции, Центру культурного развития «Среда». Так вот, гвоздики памяти опять развернутся по всему городу, в центре, у памятника павшим за Родину, на улице Героев. Кстати, всех горожан неравнодушных приглашают помочь высадке этих гвоздик. Начнется высадка с 8 утра, можете присоединяться. Так, в 10 часов у нас в Покровском храме будет производиться благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы. В 11 часов начнет работу интерактивная площадка «Время Победы». Она будет располагаться в павильоне на спуске к набережной по улице Героев. В 11:30, так все очень плотненько, компактненько, поэтому, друзья, примерно запоминайте время и локации. В 11:30 начнется торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы. Традиционно будет проходить у памятника павшим за Родину. И сразу после митинга с 12 часов начнется выстраиваться шествие бессмертного полка, и в 12:30 бессмертный полк стартует. Начало построения, как я уже сказала, в 12. Всех горожан ждут на перекрестке улиц Ленина, Мира. Отсюда пройдет бессмертный полк мимо памятника павшим за Родину по улице Героев до центральной площади города. Я думаю, что маршрут примерно понятен. На время движения будут перекрываться дороги, имейте в виду, это автомобилисты. Далее, сразу после бессмертного полка в 13:30 на площади Ленина начнется праздничный гала-концерт. В этом году гала-концерт будет состоять из двух отделений. Первое отделение – это фестиваль «Ахвеньярская гвоздика». В нем примут участие городские артисты, а уже во втором отделении ждем мы гостей из Москвы. Выступят перед костомукшанами лауреаты Всероссийского патриотического фестиваля «День Победы». В это же время будет работать и полевая кухня также на центральной площади нашего города. Следуем дальше по афише. В 15 часов горожане увидят в очередной раз, уже традиционная тоже акция, любимая костомукшанами, постановка театральной студии, театрального школьного театра «Родники». Называется постановка в этом году «Апрель 45-го». Будет проходить все на углу дома по улице Героев 2. Приходите, будут скамеечки стоять, располагаться. Ну и дети всегда очень стараются, актеры очень волнуются, поддержите их. В 15 часов начало показа. В 17 часов уже перехожу потихонечку глазками, двигаюсь дальше, поэтому про кино и вспомнила. Бесплатный кинопоказ будет транслироваться в Центре культурного развития «Среда» Надежды 5. Зрители увидят кино «Победы», бесплатный кинопоказ. Приглашаются все желающие. Еще о некоторых мероприятиях расскажу, которые будут не слишком приурочены ко времени. Они будут такие протяженными по времени, но начало у них все же есть определенное. Практически все будут начинаться в основную программу праздника в 11 утра. В это время будет работать выставка музейного образования службы в городе Костомукша на спуске улицы Героев. Далее мастер-класс «Гвоздика. Помнить значит делать» в шатре на Героев 2. Организаторы его устроят, этот мастер-класс. И здесь же примерно на Героев 2 будет работать библиотечно-музейная выставка «Нам нужна была одна победа». Основные мероприятия, некоторых и других, которых я еще не упоминала, расскажу завтра непременно, друзья. Настраивайтесь на праздник, ну и ожидаем, что будет очень хорошая погода в нашем городе в этот день.

Ну и когда, как и не в день радио, куролесить, в том числе и радиоведущим. Вы, дорогие наши радиослушатели, наши друзья, наши родные люди, признаюсь, для вас мы трудимся, для вас мы творим, улыбаемся, и даже когда нам грустно, улыбаемся. И от этих всех эмоций нам в любой ситуации всегда становится и светлее, и теплее. Спасибо вам за подаренные в этот час эмоции, за поздравления с Днем Радио. Я отправляюсь праздновать, но вернусь к вам уже завтра в наше с вами время. Оно неизменно, в 15 часов жду всех на нашем с вами месте на 105.5. Катя Бажова, до новых встреч на радио «Шансон Костомукша».

0: 13 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия не отправляла гостям из других стран специальных приглашений на Парад Победы в Москве в этом году. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в 2025-м иностранные лидеры были приглашены на празднование 80-й годовщины Победы лично в связи с юбилейной датой. При этом сейчас многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая, добавил Ушаков. В их числе президенты Республики Сербской, Белоруссии, Абхазии и лидеры Лаоса. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в Параде Победы. В пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага. МИД России призвал граждан нашей страны с осторожностью относиться к интернет-объявлениям о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Речь идет о вакансиях в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. Зачастую заказчиками такой рекламы являются транснациональные преступные сообщества. Министерство также сообщило, что 5 мая, благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД и местных властей, две россиянки были переданы сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для возвращения в Россию. Уточнялось, что их освободили из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88.06, юань стоит 10.99. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Люди разные нужны, люди разные важны, и ведь каждый по-своему хорош. «Дядя Паша» — такая вот композиция открыла новый час на шансоне в исполнении заслуженного артиста России Михаила Шафутинского. 16:06, точное, столичное, рада приветствовать вас, дорогие мои, на волнах самой душевной радиостанции из всех существующих — радио «Шансон». Меня зовут Ирина Сотникова, а продолжит эфир Александр Маршал. Композиция «Эти даты». Музыки много. Шансон один.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах. Эти даты влекут

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Провести удачный вечер можно в компании звездных дуэтов и сольных исполнительств уже 14 мая в Центре исполнительских искусств. Вас ждет живой звук, полюбившиеся хиты и новые песни. Дело в том, что Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу под названием «На перекрестке между строк». Мероприятие это для лиц старше 12 лет, приходите. Ну а эфир продолжает Михаил Бурляш, гитара на шансоне.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

эти слезы, заплаканный взгляд. Это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

Я голов, ее имя навек. Я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег. Я ей сердце свое подарил. Сколько видел я с ней сладких снов. Я глядел на нее, не дыша. Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Из выпуска в выпуск я сетую на дороговизну автомобилей. Купить сейчас новую машину без кредита почти невозможно. Отправляясь в это увлекательное путешествие заемных средств, нужно быть максимально осторожным. Если вдруг по какой-то причине у вас нет возможности вносить текущие платежи, помните, что с первого дня просрочки банк начнет начислять пени и штрафы. Если платежи не поступают длительное время, банк может потребовать досрочно вернуть весь кредит вместе с процентами. Полностью перестать платить по автокредиту без последствий не получится. Обязательства сохраняются до полного погашения долга. Однако есть способы снизить финансовую нагрузку. Например, кредитные каникулы, рефинансирование кредита и другие инструменты. Может ли банк забрать автомобиль за неуплату кредита? В теории да. Если автомобиль находится в залоге по автокредиту, банк вправе обратить на него взыскание. Такое возможно, если заемщик не платит по автокредиту более 90 суток и в договоре предусмотрено право банка изъять автомобиль. Однако это крайняя мера, к которой прибегают в последнюю очередь. Однозначно можно сказать одно. Ввязываясь в историю с кредитом, трезво оцените свои возможности и очень внимательно читайте все подписываемые документы. Это самая обременительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Когда усталость валится ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, и даже мой любимый пес, поджав свой хвост, добра не ждет.

видела на третьем этаже еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного +1 25 и узнаете, как это сделать. +1 25 Звонки по России бесплатные. +1 25 Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. +1 25 И узнаете, как это сделать. +1 25 Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: спасите наши души! Спасите наши души!
1: Лучше майских праздников могут быть только июньские ночи. Весна на радио «Шансон».

0: дело просил.
1: Просить, конечно, можно кого угодно, о чем угодно, но, говорят, бойтесь своих желаний. Тут вот повнимательнее. Мы же в следующем часе пожелаем ярких, интересных новостей. Принесет их нам с вами Роман Шахов. И я, Ирина Сотникова, также остаюсь здесь. Начинается вечернее шоу «Городские встречи» на Шансоне. Вы обязательно присоединяйтесь.

0: шансон.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Всплеск мошеннической активности зафиксирован в преддверии празднования Дня Победы. Злоумышленники звонят россиянам и сообщают о якобы денежных выплатах льготным категориям граждан, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, приуроченных к празднику. Как сообщила РИА Новости, модератор проекта «Антимошенник» президентской академии Ирина Смирнова, под предлогом уточнения личности для передачи денег мошенники запрашивают код, который позволит получить доступ к госуслугам. Эксперт напомнил, что сотрудники госорганов не запрашивают данные по телефону или в мессенджерах. Если разговор со звонящим вызывает малейшие сомнения, нужно положить трубку. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в России в онлайн-формате. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в традиционном очном формате мероприятие пройдет в некоторых других странах, которые проявляют интерес к акции. Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится в День Победы. Оно начнется в 12 часов по московскому времени. Первыми их смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока. После эстафета проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западе страны. Дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду ожидается местами в Москве в ближайший час. Предупреждение действует до 22 часов. Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства города, граждан призвали быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. В МЧС также призвали москвичей обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными при управлении автомобилем. Четверг стал самым теплым днем в столице с начала года. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос, к полудню температура на метеостанции ВДНХ достигла 27,4 градуса. При этом данные цифры еще не окончательные. Точное значение будет известно после 9 вечера. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88,06, юань 110,99. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Все-таки насколько красиво, когда трубы есть в аранжировке. Да, Михаил Бублик открыл новый час на радио «Шансон». Партия на трубе Салман Абуев. Ему тоже большое спасибо. 17.06, дорогие друзья. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Пока еще не вечер. Нет, пока еще день. Всем привет.
0: Есть хорошие новости, друзья. Молодежные новости.
1: Делись, молодежные.
0: Зумеры не считают опоздание на 10 минут проблемой.
1: Ой, я могу отнести себя к молодежи.
0: Да, почти половина людей в возрасте от 16 до 26 лет уверены, что прийти на встречу с задержкой – это нормально. А к таким выводам пришли исследователи, опросив более 1000 человек.
1: Ну, да. Ну, это нормально.
0: С возрастом отношение к опозданиям становится строже. Если среди людей 30-45 лет около 40% готовы простить задержку, то среди 46-61 года уже 26%.
1: То есть, чем
0: среди
1: старее...
0: тех, кто старше 61 года, лишь 20%. При этом 70% людей старше 61 года вообще не терпят опозданий. Даже на минуту.
1: Нет, они, конечно, молодцы, это все здорово и замечательно, но же зависит еще, куда ты идешь. На собеседование, конечно, этого допускать нельзя, ну а на свидание женщине уж сам Бог велел. Тут как бы так, смотря куда.
0: Друзья, если у вас привычка опаздывать, как она влияет на рабочие или личные отношения? Что чувствуете, если другие люди опаздывают?
1: Ох, что чувствуете. +7 909 955 103 0. А вот куда опаздывать, конечно, вообще нельзя. Не то, что даже не рекомендуется, а категорически нельзя. Это на поезда и на самолеты. Вот оттуда не стоит.
0: Елена Ваенга прямо сейчас на радио «Шансон». Произведение «Аэропорт».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Среди ночи Елена...

0: отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Стас Михайлов и Таисия Повали только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Не опаздывайте сегодня обсуждать нашу тему. Спрашиваем вас, есть ли у вас вообще эта самая привычка опаздывать, как она влияет на рабочие или личные отношения, может быть, никак, а может быть, серьезно. И что чувствуете, если опаздывают другие люди, и это как-то с вами связано?
1: Ну, а как же, что чувствуете, когда опаздываете вы? Нервничаете,
0: переживаете. Я переживаю, вот да? Это как раз, да.
1: Ну, волнуюсь.
0: Хотя иногда, знаешь, когда ты не можешь ничего поменять, тут как-то уже работа с собой.
1: Ну, обстоятельства сложились тогда.
0: Действительно, тогда уже, ну, принимаешь эту ситуацию, что делать. Вот, ну, действительно.
1: А так, если ты виноват, ты себя грызешь, да, вот это чувство вины.
0: Ну,
1: вот
0: конечно, да, вот как-то все. Я все-таки ближе к тем, кто 61 года, понимаешь, чем к тем, кто 16 лет, которые... Опоздал.
1: Ну что ты так сразу?
0: Нет, может быть, наши слушатели, которым 20, напишут, что они никогда не опаздывают. И это не то, что они в армии служат, а вот просто так по жизни.
1: Может быть. В общем, напишите, мы ждем. +7 909 955 1030. Мы ждем ваших сообщений. Вот просто как смс можно отправить, а можно в мессенджере Макса, а можно вообще во все доступные мессенджеры нам написать. Вот так. Ты знаешь, есть такая хорошая поговорка в буддизме, по-моему. Если ты что-то можешь изменить, чего переживать? Ну, а если ты ничего изменить не можешь, ну, зачем переживать?
0: Ну, и важно одно от другого отличать, да, там действительно вот так вот из трех состоит секции вот эта вот мудрость.
1: Поэтому вот, не переживай.
0: Прямо сейчас, друзья, на радио «Шансон» Григорий Лепс и «Шаман». Она не скажет «да».

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

0: Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов. Только что в радиоэфире, дорогие друзья, мы продолжаем это шоу «Городские встречи» и, не опаздывая, зачитываем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Да мы и сами, в общем-то, никогда не опаздываем на эфир.
0: Ну, стараемся, конечно.
1: Стараемся. Да. Екатерина нам написала: «Я никогда не опаздываю». Вот видишь, тоже молодец. «Предпочитаю лучше раньше приходить, а коллега всегда на 20 минут опаздывает». Вот я уверена, что если она опаздывает всегда, она, в общем-то, и не переживает по этому поводу. Ну, опоздала, опоздала. А ведь хорошо, что ты уже подготовил другого человека к тому, что ты опоздаешь. Он это знает и как-то, ну, относится спокойно. Ну, вот по факту вот так.
0: Да? Бывает. Спасибо за ваше сообщение. На связи мы ищем Наташа. Любимые, потрясающие ведущие городских встреч Роман и Ирочка. Поздравляю вас с Днем Радио. Работаете, получаете от процесса радость и удовольствие. А мы всегда будем с вами. Спасибо, очень приятно.
1: Ой.
0: По поводу темы. Меня так воспитала мама, что опаздывать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Хочешь быть вовремя, рассчитывай время в пути. Добавь на форс-мажор. Никогда не опаздываю и неприятно, когда опаздывают по отношению ко мне. Не обижаюсь сильно, но делаю выводы. Пунктуальность — это хорошая черта воспитания любого человека. Всем желаю прекрасного вечера.
1: Хорошая, хорошая. Но я иногда вот почему-то думаю, что да зря вообще эти часы придумали. Ну, то есть, ну, договорились вот примерно днем. Встретиться примерно днем. И понятно, что ты можешь подойти кто-то попозже, кто-то пораньше. В это время прогуляться, поболтать, кофе попить опять
0: же. Где это вы встретились примерно днем?
1: Ну, где это можно договориться?
0: Планета Земля или как? Точнее что-то есть, да?
1: Ну вот на работу опять же можно приехать, ну, чуть попозже, зато успеть насладиться утром, послушать птиц, выпить чашку кофе, как говорится, как-то вот поспокойнее. Потому что, мне кажется, когда ты не опаздываешь, ты же всегда живешь в режиме таком, надо в собранности, уложиться, понимаешь, в это время. И это же стресс. Ну, стресс.
0: Или организованность.
1: Или организованность.
0: Да, если организованность, когда все понятно, ты меньше волнуешься. Если с этой стороны посмотреть.
1: Если с этой, наверное, да. А что, если человек опаздывает, что-то у тебя вот, ну, непонятное что-то происходит, ну,
0: волнуется,
1: все понятно.
0: Возможно, что кого-то подведет или что-то не успеет.
1: А ты не волнуй, ты кофе пока попей.
0: К врачу, может, он пришел, вот опаздывать ему.
1: Ладно, дискутировать можно бесконечно, мы лучше к музыке хорошей перейдем. У нас прямо сейчас песня «Звездочка». Виктор Королев на «Шансоне».

0: Спасибо Александру Левшину. Дамы и господа, это шоу «Городские встречи» на радио «Шансон». А часто ли вы опаздываете на встречи или, может быть, никогда? А с другой стороны, кто-то, если опаздывает, то не ленится, звонит, рассказывает какую-то историю и извиняется. А может быть, есть люди, которые даже не удосуживаются.
1: Ну да, посмотрим, кто на большее горазд. Вот у нас есть сообщение от Алексея. Добрый вечер. Я очень часто опаздываю и не считаю, что это очень плохо. Конечно, ситуации разные бывают. Главное, на кладбище не опаздывать. Вот так. Я видел таких пунктуальных при встречах и разговорах. Но когда доходило до дела, то лучше бы они вообще не приходили. Фраза, что тот, кто опаздывает, тот ненадежный, не всегда верна. С праздником вас! Спасибо, спасибо, Алексей.
0: Спасибо, да, действительно. Но, с другой стороны,
1: да, ведь
0: люди
1: да.
0: разные. Я встречал непунктуальных людей, но замечательных.
1: Ну, надежные.
0: Ты просто понимаешь, что вот такая особенность у человека.
1: А вот опять же, я понимаю, что я человеку даю при этом не только, как ты говоришь, чувство тревожности, и что там с ним происходит. Я даю человеку фору. В определенные там вот эти 5-10 минут, я понимаю, что если я иду, например, к парикмахеру, к визажистам, ну, неважно, понимаешь, такая профессия, которая у тебя час за часом вот так вот клиенты идут, и когда ты даешь человеку вот эту фору в 10 минут, он расслабляется, он может пойти выпить чашечку кофе, просто выдохнуть, выйти на улицу, там, вот это важно, ну, важно эти 5 минут.
0: Да, друзья, они, когда опаздывают, вас не пытаются бесить, они просто дают фору.
1: Да.
0: Вот.
1: Мы такие.
0: Посмотрите.
1: Мы благожелательные, добродушные. Вы отдохните пока без нас, без нашей компании. Вот один на один с собой побудьте эти 5-10 минут, а там и мы подойдем.
0: Ирина на связи уже подошла. Здравствуйте, с праздником, дорогие радиоведущие. А я думаю, куда и когда я могу себе позволить опоздать, а куда никак нет. Это у меня такая фишка. Если есть возможность, то почему бы не опоздать? Это город Томск, с вами на одной волне.
1: А тут, оказывается, можно еще заранее это спланировать. Нет, ну я специально никогда не планирую. Правда, все равно же стараешься как-то успеть. Ну просто так получается.
0: Мне кажется, иногда суперзвезды на площадке, на концерты приезжают с небольшой задержкой.
1: Планируют. Да, насколько, вот, на какой концерт опоздать?
0: Чтобы заметно было. Ну, реклама не опаздывает. Прямо сейчас давайте ее послушаем, да.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Султан Лагучев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, красивая песня. Я думаю, что на бис несколько раз ее Султан будет исполнять на бархатном шансоне. Так что, если у вас есть желание наслаждаться музыкой под солнцем, купаясь в море, все это в Турции в октябре, друзья.
1: В пятизвездочном отеле, на минуточку.
0: Да, все условия для комфортного отдыха. Зайдите, почитайте подробности на сайте «Радио Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет.
1: У нас здесь тоже очень даже комфортно сегодня вечером. Сообщения такие хорошие приходят, с праздником нас поздравляют все время. День радио все-таки наш праздник. Радио «Шансон». Моя бывшая жена постоянно опаздывала. Прям жуть. Павел из Тюмени нам написал. Ну, может, поэтому она бывшая стала, нет? А для кого-то ведь это веская причина.
0: Может быть, настолько опоздала, что однажды не пришла.
1: Да.
0: Непонятно.
1: Так, город Томск с нами. А, да, Томск зачитывали, да, про фишечки, это мы все знаем. И, конечно, есть еще сообщение у
0: Александр
1: нас.
0: Пишет, у меня любимая опаздывает постоянно, но свои опоздания она целовашками и обнимашками заглаживает.
1: Вот поэтому не бывшая.
0: Да.
1: Даже в этих ситуациях надо, конечно, понимать, как действовать, когда мы, женщины, опаздываем. Но вообще это наша прерогатива, скажем так. Потому что может позволить себе женщина опаздывать. Как это? 15 фирменных минут, да? Мужчина должен дождаться, как ни крути.
0: После слова «прерогатива», конечно, мне хочется помолчать, но, тем не менее, есть сообщение, которое пришло из Санкт-Петербурга. Макс Алафузов на связи. Добрый вечер, любимый шансон. Поздравляю вас и весь коллектив с праздником, с Днем Радио. Спасибо. Здесь просто поздравление, кстати. Спасибо.
1: Вот видишь, как хорошо. Люди просто не только сообщения вот про себя, но и про нас.
0: Макс не опоздал. Сегодня 7 число, оно продолжается, и нам очень приятно. Спасибо. Если что-то по теме, Максим, пишите. Мы сообщение зачитаем. Ну, а прямо сейчас, друзья, вот пусть и сентябрь, осеннее название группы, но все-таки произведение весеннее.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Бессмертный полк пройдет в двух городах Карелии. В этом году портреты своих героев организованной колонии принесут жители двух городов – Петрозаводска и Костомукши. В Петрозаводске колонна традиционно начнет собираться на площади Ленина, шествие пройдет до площади Кирова. Сбор колонны в 13 часов, в 14 стартует шествие. Во главе колонны будет развиваться георгиевская лента длиной 81 метр, как символ 81-й годовщины со дня Великой Победы. Костомукши тоже активно готовится к празднику. Начало шествия в нашем городе в 12 часов на улице Ленина. Колонна пройдет до улицы Мира и завершит движение на улице Героев. Предварит шествие традиционный митинг. Он начнется у памятника павшим за Родину в 11:30. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. В Минприроды Карелии напомнили, что теплая и засушливая погода повышает риск возникновения лесных пожаров. В регионе организовано авиапатрулирование, также усилены наземные проверки в лесах. Работники лесничеств регулярно проверяют соблюдение правил пожарной безопасности. Жителям напоминают, что в этот период запрещается использование открытого огня на всех категориях земель, в том числе на дачных участках. Нарушителей ждет административная ответственность. Для граждан это штрафы до 50 тысяч рублей. Специалисты Природы Карелии призывают жителей и гостей республики воздержаться от пала сухой травы и быть бдительными и осторожными во время отдыха на природе. На дорогах Карелии в праздники усилят контроль. В мае сотрудники госавтоинспекции организуют рейды на трассах республики. Водители проверят на трезвость. Особое внимание уделят местам, где такие нарушения фиксируют регулярно. В ГАИ предупредили, что часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них 19 человек получили травмы. Сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения госавтоинспекция просит по телефонам 102 или 112. В республике участились случаи телефонного мошенничества. В МВД предупреждают о росте попыток обмана, направленных на родственников погибших участников СВО, награжденных посмертными медалями. Злоумышленники могут звонить с вопросами о награждении или выплатах. Родственников настоятельно просят не вступать в подобные разговоры и ни при каких условиях не сообщать личные данные. Все вопросы, связанные с награждениями и выплатами, необходимо решать исключительно через военкомат лично. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня юго-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха от плюс 5 до плюс 11 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Привет, девчонки! Добрый вечер, пацаны! Группа Михаила Танича «Лесоповал» открыла новый час на шансоне в столице в 18.06. Если у вас есть желание послушать коллектив Михаила Танича вживую, а, собственно, почему этого желания может не быть у настоящего меломана, обращаю ваше внимание, суббота, 16 мая, столичный академ-джаз-клуб, сольный концерт «Лесоповала» для меломанов старше 18 лет.
1: Приходите, ждем вас!
0: Ну а сейчас городские встречи. Приятно, что вы нас дождались. И в эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вечерочка вам, дорогие наши, теплого, уютного, в хорошей компании. Конечно, в компании любви.

0: люди.
1: Напишите нам, номер у нас единый, +7 909 955 103 0. Ждем ваших сообщений как обычных смс-ок, так и в наших всех доступных мессенджерах. Вот так.
0: Если когда-то вы побороли эту привычку опаздывать или кого-то переучили, расскажите, что за метод у вас, что за такая педагогическая
1: гипотеза. Ты думаешь, это лечится? Это возможно, да?
0: Но почему нет? Я думаю, что в каких-то серьезных структурах, например, армия или там где-то вот полиция, медицина, пожарная служба.
1: Женщин же не берут в армию, да? Но может пойти, думаю, напроситься, переучиться.
0: А в конце концов, если за себя взяться, можно даже без работы переставать опаздывать.
1: Да.
0: Геннадий Жаров прямо сейчас. Ушаночка.

0: вздохну.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем

0: Привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не покориться.
1: Катя Огонек на радио «Шансон». Дамы и господа, добрый вечер еще раз. Очень приятно, что вы в нашей компании. Городские встречи продолжаются. Читаем ваши сообщения по теме. Не опаздываем, стараемся, чтобы успеть.
2: Да, опаздывать, вообще-то говорят, нехорошо, но иногда можно. Ну, это уж кому как. У нас Гзарес на связи. Так, здравствуйте. Со времен СССР воспитан так, что опаздывать совсем нехорошо. Признак дурного тона. Хотя это не показатель, что человек ненадежный, но человек должен иметь совесть. Если у человека я на первом месте, ему же хуже в жизни. Прихожу на встречи, на концерты и прочее всегда заранее, но... Сегодня не это главное. Самое главное то, что вам сегодня исполнилось 130 лет. Какие вы еще молодые в масштабе вселенной. Я на сердце набью шансон с вами и с вами песню в унисон. Ой, спасибо.
1: Спасибо большое. Также Николай Шунков поздравляет нас с Днем Радио, а по теме сообщает следующее. Признаюсь честно, приходилось опаздывать на работу. Обычно это происходило в случаях, когда выезд на репортаж в 8, живу в 20 километрах от телецентра, приходится преодолевать, объезжать пробки, заторы, как говорит Ирина, иногда нарушая правила дорожного движения, и все равно задержка минут на 5 получалась. Теперь в таких случаях я просыпаюсь не за 3, а за 4 часа до выезда. И только тогда удается приехать вовремя, даже с запасом по времени.
2: Нет, ну если затор, конечно, как-то это надо предполагать. А когда ты понимаешь, что у тебя дорога вот, ну вот метро, к примеру, да, оно же, ну что там может случиться в метро? Это всегда будет 48 минут. Вот если оно сейчас, оно и через год будет 48 минут. Поэтому здесь... Можно вот впритык рассчитать. Впритык я люблю.
1: Не везде есть метро, понимаешь?
2: Я понимаю, здесь, конечно, приходится учитывать.
1: За МКАДом там по-другому, да. Александр Иванов и группа «Рондо» прямо сейчас.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон», дорогие друзья. Ну, а на бархатном шансоне у Жеки много не бывает, конечно.
1: Совершенно верно.
0: Подробности нашего музыкального фестиваля на сайте «Радио Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет.
1: Есть интересное сообщение у нас в сообщениях. Женя из Ярославля написал: «Я в первом классе опоздал на 2 минуты на урок. Мне учитель говорит: ты представь, что ты опоздал на поезд. Уже неважно, на 2 минуты или на 2 часа. Вот я с тех пор не опаздываю. И жену приучил. Однажды собрались на работу, пошел прогревать машину, говорю: через 5 минут в машине. Ее нет. Я уехал один. Угу. Был скандал, но в последующие разы всегда выходит вовремя. Вот вы знаете, Жень, очень спорно. Я, например, мужчину в том числе уважаю, обожаю за то, что у него хватает терпения всегда подождать женщину. Вот если хватает терпения, вот бонус, вот какой молодец, вот терпеливый.
0: Одно дело, да, уважаю, а второе, может быть, не испытываешь ли терпения ты?
1: Нет, я женщинам не можно. Ну, это же наоборот. Вот ты, а потом ты выходишь и благодаришь и про себя, и так говоришь: милый, ну, спасибо тебе. Ты вот просто у меня бесценный, потому что ты сумел меня дождаться. И хвалишь. Дополнительный повод похвалить мужчину. Почему нет? Чем вот так вот жестко? Я бы не знаю, что бы я бы... Если бы у меня мужчина развернулся и уехал. Ну, не знаю.
0: Пора остановиться. Пола прямо сейчас на шансоне.
2: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка, своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Продажи отечественной «Лады» в апреле выросли относительно марта на 12%. Главным локомотивом продаж по-прежнему остается бюджетная «Гранта». За ней в шоурумы пришли 11 496 человек. Далее следует бескомпромиссный внедорожник «Нива» с результатом 7200 машин. Замыкает тройку флагманская «Веста». За нее проголосовали рублем 6000 человек. На четвертое место заехала новиночка «Искра», проданная тиражом в 3212 машин. А на последнем месте оказались 2645 «Ларгусов». Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выделит свыше 530 миллионов рублей на модернизацию производства. Начнут устанавливать панорамные крыши, вот тогда продажи точно улетят в космос. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Александр Новиков только что в эфире «Шансона». Городские встречи продолжаются. И далее ваши сообщения по теме «Не опаздываем, читаем».
1: Да, Катерина нам написала: «Добрый вечер, родные, 100 лет не писала вам». Ну что ж вы так, Катерин, вы к нам почаще заглядывайте. «С приходом моего нового руководителя я поняла одно. Можно и к 11 часам приехать вместо 8:30, ведь я в любое время суток все организую. В армии 2 года служила по контракту». Вот, все-таки можно, да? «Просыпала построение. Мой взводный говорил: Катерина, петуха купи себе, не проспишь». Как просыпала, так и просыпаю. Этого не изменить. Петуха-то завели, нет. Потому что, ну, петухи действительно у нас вот соседи с петухом были. Каждая... Даже не то, что утро, каждую ночь, я бы сказала. В 3-4 ночи это петух делал такое.
0: Как военком говорил в армии. Армия — это не просто слово, а очень быстрое дело.
1: Очень быстрое. И очень быстрый подъем, да?
0: Ой, друзья, что пишет нам Туся? С праздником, спасибо. «Терпеть не могу опаздывать, а больше не люблю ждать тех, кто опоздал. Если человек систематически опаздывает, я бубню как бабуся весь вечер, но потом прощаю, я же добрая, Туся».
1: Вот Туся-бабуся просыпается в этот момент, видимо.
0: Ну, побубнил, и все, и легче стало, понимаешь?
1: Отпустила, понятное дело.
0: Это хорошая песня, друзья, подпеваем.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе.
14: Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо, Владислав Медяник, только что в радиоэфире. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются, и ваше сообщение тоже.
1: Да, Людмила Тилофеевна у нас на связи. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. Так, вопрос по поводу опозданий. Это моя слабость еще со школьного времени. Ни одного дня не было, чтобы я не опоздала на урок, и мне прощали, потому что я была лучшая ученица с 1 по 10 класс в школе. Я просто не любила с детства приходить раньше всех, где бы это ни было. Я до сих пор такая. Вот, я поняла, что в чем, да. Единственная рано приехала, когда выиграла путевку на бархатный шансон. Даже раньше времени приехала, боялась опоздать на самолет, и это было 2 года подряд. Была самая первая и порядочная, как никогда. Зато сейчас на работу не очень спешу. Мы отмечаемся через компьютер, но я нахожу причины, если задерживаюсь, у меня компьютер не включается, или на автобус долго не было. Такая вот история у меня с опозданием. Еще раз с праздником. Спасибо вам, Людмила Тимофеевна.
0: Спасибо, да.
1: У меня, это, кстати, оказывается, да, с детства вот это все.
0: Вот, по поводу детства. У меня в детстве друг детства, Виталий Станиславович, сейчас большой начальник в Москве, а когда-то в техникуме опаздывал, строго приходил к обеду. И ему прощали уже, потому что ничего нельзя было сделать.
1: А вот, я поняла, что я ждать не люблю других. Да? Вот, вот в чем дело. Ну что ты приходишь и сидишь, время зря тратишь, вот всех ждешь.
0: Мудро.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет оставил в силе решение о приостановке членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. Я напомню, ранее Владимир Путин заявил, что предыдущее руководство МОК проявило позорное и трусливое поведение, которое нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Президент подчеркнул, что многие международные чиновники продемонстрировали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя избирательные санкции против российских атлетов под предлогом осуждения действий России на Украине, при этом игнорируя множество других вооруженных конфликтов. Россияне от Калининграда до Дальнего Востока присоединились к акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану». Как сообщила глава службы Светлана Родионова, в адрес международной премии «Экология. Дело каждого» пришли тысячи мягких игрушек, открыток и писем с благодарностью фронтовикам. Символ премии «Белых плюшевых мишек» своими руками шили для ветеранов дети и их родители, педагоги и воспитанники детских садов, школ, домов творчества, а также сотрудники Росприроднадзора. Ранее в ЦИОМ провел исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян считают 9 мая самым важным праздником, потому что победа в Великой Отечественной войне – самая большая победа России на протяжении всей ее истории. Почти половина респондентов отметила, что примет участие в парадах, возложениях венков и шествиях. Купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая. Такой прогноз в беседе с «Москвой-24» дала ведущая специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По традиции, в средней полосе России можно начинать купаться на следующий день после Троицына дня, который в этом году выпадает на 31 мая. Синоптик отметил, что в последние 3-4 дня температура воды повысилась благодаря теплой погоде, однако в скором времени она понизится из-за очередного похолодания. Татьяна Позднякова добавила, что сезон можно считать открытым, когда температурные значения воды достигнут 16-17 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Мощное начало часа на радио «Шансон». Спасибо Денису Майданову. Народный артист России открыл новый час. Час пик. Ну, если есть час пик у вас, друзья, пусть все будет гармонично. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. 19.06, точное, столичное. Самое время уже расслабиться, так сказать, отдохнуть в компании любимых артистов. Послушать музыку. И нас, конечно, тоже можно послушать. Вечернее шоу «Городские встречи».

0: относятся к опозданиям.
1: Да, такие они, взрослые-то люди.
0: Эксперты связывают разницу с пандемией. Многие зумеры начинали карьеру на удаленке и привыкли к тому, что на онлайн-встречах часто ждут, пока все подключаются. В итоге небольшие задержки стали восприниматься как норма.
1: А куда у нас школа, извините, ушла? То есть на уроках как бы вообще можно было там в 10 вечера приходить? Там же тоже все по расписанию. Причем здесь... Очень
0: зумеры
1: странно.
0: Работать начинали тогда, и вот совпало, что 10 минут, а что такого?
1: Ну, в школу они тоже ходили.
0: Что думаете вы, друзья? Пишите сообщение, номер знаете, не забывайте подписываться, указывайте, в каком городе слушаете или смотрите «Шансон». Прямо сейчас Катерина Голицына.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Насчет лекции о финансовой грамотности в исполнении Анатолия Полотно и Феди Карманова на бархатном шансоне 2026 сказать ничего не могу, но концерт они точно там классный закатят.
1: Да,
0: все это случится в октябре в Турции. Если хотите на бархатный шансон, заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности для меломанов старше 12 лет.
1: А у нас есть сообщение от Дмитрия. Добрый вечер, дорогие ведущие. С днем радио вас. Спасибо, Дмитрий. Очень не люблю опаздывать и ненавижу, когда опаздывают. Один раз опоздал на важную встречу, попал в аварию. Позвонил, извинился, хотел перенести встречу, но было отказано. С тех пор вот я не опаздываю, хотя и до этого, в общем-то, не опаздывал. Лучше пораньше приехать и подождать, чем краснеть и объясняться. У меня когда-то был напарник, который на работу опаздывал каждый день. Пришлось распрощаться. Здесь с Дмитрием не могу не согласиться. Бизнес есть бизнес, как говорят, ничего личного. Вот деловые встречи, вот это все, конечно, опаздывать нельзя. Да, это табу. Но если у тебя свидание, встреча с подругой, кинотеатр, в конце концов, где реклама на 15 минут там в начале, понимаешь, но здесь-то можно себе позволить какие-то вольности. То есть я к тому, что не нужно всегда быть зажатым, как струна, и вот можно себе иногда позволить, когда можно. Почему нет?
0: Что думаете вы, дорогие друзья? Плюс 7-909-955-1030. СМСки, также мессенджер Макс в вашем распоряжении. Напишите, расскажите, свою точку зрения изложите. Ну а мы от разговоров переходим не просто к музыке. Легендарные шлягеры продолжаем крутить. Стихи Михаила Танича, музыка и вокал Юрия Антонова. Не забывайте.

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорее с тех дорог, где идут не по воле своей.

0: Александр Кальянов только что в эфире «Радио Шансон». И после Кальянова сообщение от Коляна.
1: От Коляна, да. Коляна, да. Колян пишет нам. Здравствуйте, «Радио Шансон». Меня зовут Николай из Балашихи. Мне 16 лет. Делаю презентацию по физике. Молодец, Коль. Что говорить по поводу опоздания? Лично я никогда не опаздывал в школу. И сейчас не опаздываю в колледж. И считаю, что о тебе сложится плохое впечатление, если опоздания будут часто повторяться. А если ты будешь приходить, стараться приходить вовремя, то тебя начнут уважать в твоем рабочем коллективе. А? Угу. А ты говоришь зумер. А это даже уже не зумер. Это, по-моему, уже альфы пошли. Да?
0: Зумеры это они уже... 16 лет как раз зумеры.
1: Нет.
0: Это минимум. Зумерский, по крайней мере, да? Вот написано у нас.
1: Я думал, 25 зумеров, вот так.
0: 16-26.
1: Ну, хорошо.
0: Что можно посоветовать Николаю? В каких ситуациях стоит опаздывать? Вот,
1: расскажу, да, расскажу. Когда есть момент, что должно сложиться какое-то впечатление, тогда, Николай, конечно, опаздывать нельзя. А если впечатление некому о вас складывать, вот вы хотите там пойти в кафе с друзьями, друзья у вас уже сложили все свое впечатление, все, что они думают о вас. Это уже есть. Поэтому можно просто предупредить, дорогие мои, я задерживаюсь минут на 10, у меня здесь там затор, у меня там 5. Я думаю, что друзья поймут и простят.
0: После рубрики «Радио Имидж Мейкер» у нас сообщение от Марии, массажиста. С праздником вас и всю команду любимой радиостанции «С днем радио». Спасибо. Ситуация с опозданием, ситуации могут быть разные, но хочется, чтобы люди учились ценить свое время и время окружающих людей. Ведь время — это невосполнимое. Невосполнимый ресурс. Если мы можем использовать лишь однажды и упущенное время, а его можем использовать однажды, и время не возвращается, всем добра и позитива. Из Санкт-Петербурга пришло сообщение.
1: Безусловно. Время — это тот самый ресурс, да, который невозможно...
0: Как Александр подпомнить. Шевченко поет, это все, что я имею.
1: Да. Хорошо поет Александр Шевченко. Ну что, у нас впереди тоже еще есть много замечательных, красивых музыкальных композиций. Например, послушаем Стаса Михайлова очень скоро. Я знаю, ты гораздо. Но прежде будет Владимир Ждамиров. «Купола», «Колокола». Новинка на радио «Шансон», между прочим. А вы можете написать нам по теме на единый номер +7 909 955 103 и 0. СМС-сообщение и все доступные мессенджеры. Пишите.
2: Музыки много, а «Шансон» один.
3: Судьбу

0: Народный артист России Стас Михайлов. Только что в эфире шансона. Красивое музыкальное произведение и замечательный клип.
1: И красиво объявляет Роман Шахов.
0: Да
1: артиста.
0: Что я? Посмотрите, как красиво руками...
1: Руками дирижирует.
0: Что это? Дирижирование,
1: ну,
0: да?
1: Дирижирование, да. Это такой предмет. Он проходится в музыкальной школе, да.
0: Есть такое. Что ты сейчас руками? Что это? Вот,
1: вот это раз, два, три, четыре. Раз, два. Дирижирование на четыре четверти.
0: Четыре четверти, друзья. Я в замечательном формате и стереозвуки. Все это у нас в видеотрансляции на сайте радиостанции. Кроме того, в социальных сетях можно нас видеть не только Стаса Михайлова, но и в мобильных приложениях «Радио Шансон». Видим ли мы новые сообщения? Видим, наверное, да?
1: Видим, да. Дмитрий не досказал еще то, что он хотел сказать. Дописал нам: пунктуальность придает человеку надежность. Свидание это или работа не имеет значения. Если у человека после вас еще встреча, дела, или даже просто человек хочет отдохнуть после тяжелого дня, побыть с семьей, вы же его в первую очередь подводите. Так, подождите, Дмитрий, если у меня свидание с молодым человеком, а ему потом надо к семье, зачем мне это свидание вообще такое?
0: На работу надо.
1: Если ему нужно на работу,
0: да.
1: Он проведет чуть меньше времени со мной. Ну, что поделать? Ну, судьба такая. Вот не 45 минут запланированных, а 35 будет. Главное ведь качество проведенного времени, правда?
0: Когда опаздывают люди, которых ждешь ты, что ты им высказываешь?
1: Вообще ничего.
0: Ничего,
1: я,
0: да?
1: Я наоборот в этот момент говорю спасибо. Я иду, возьму чашечку чая, или там вот похожу в витринах что-то посмотрю, или на природе послушаю пение птиц. Я займу это время собой, сама собой.
0: Если это холодная остановка, мороз.
1: Если холодно, я пойду греться, конечно же, в теплое кафе или где-то, ну, где можно погреться, да.
0: Друзья, если у вас привычка опаздывать, как она влияет на рабочие или личные отношения? Может быть, вам повезло, когда вы когда-то опоздали куда-то?
1: Да, кстати, тоже бывает.
0: Что чувствуете, если опаздывают другие люди? Напишите сообщение, подписывайте. У нас небольшая важная пауза, потом продолжим.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
11: Ура!
10: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и... и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: в следующий вторник будем дарить красивые слова в адрес Андрея Косинского. День рождения у Андрея Юрьевича.
1: Прекрасно.
0: Да, будем поздравлять. И, кстати, многих других артистов. И Артура Руденко, и Сергея Войтенко, и Владимира Захарова из «Рок-островов». Там такое интересное,
1: ой,
0: да, число.
1: Ой, всех помню, молодец. Слом.
0: Друзья, мы не забываем читать ваши сообщения по теме. И вот следующее у нас сейчас...
1: Ирина из Раменского нам сообщает: «Ой, я часто опаздываю. К моим опозданиям все уж давно привыкли. Когда другие опаздывают до 15 минут, я отношусь нормально. Ирина, я с вами. Я тоже вполне адекватно и нормально. Ну, мало ли, какие у человека обстоятельства могут быть. Почему бы и не подождать?»
0: Mm-hmm. Да, есть такой недочет из-за того, что хочется поспать побольше. А-а-а. На прошлых работах очень стыдился, переживал. А сейчас день начинается на час раньше. Начальство и вуз не дую. Mm-hmm. Илья из Москвы. И очень прошу вас, передайте привет Настеньке Мыниной. Передаем, да, они слушают
1: сейчас. Настенька, привет вам. На самом деле, ведь очень удобно, когда я пришла вот работать на радиостанцию, думаю, как же мне так сделать, чтобы не опоздать-то? Я же люблю же опаздывать-то. А оказывается, секрет очень прост. Ты уже должен быть за час на работе. Вот, и это действительно удобно, и это работает, да. Есть какой-то люфт небольшой.
0: Туда-сюда, да? Все уже придумано за нас.
1: Да.
0: Добрый вечер. Считаю себя пунктуальным человеком, стараюсь никогда не опаздывать, но и раньше назначенного времени не встречаюсь с человеком. Если приезжаю раньше, жду назначенное время, а потом иду навстречу. Когда опаздывают, ко мне навстречу не приветствую. Александр из Ногинска сообщает.
1: Когда навстречу, да. Александр, какой вы пунктуальный, молодец.
0: Не опаздывает на свои эфиры Юлия Степанова. В следующем часе она появится. Что-то интересное здесь будет на шансоне. Смотрите, слушайте, не пропускайте. Ну, а мы должны не опоздать домой. Тоже.
1: Да, там тоже тебя ждут, по времени встречают.
0: У меня электричка.
1: Вот ты смеешься, а меня действительно по времени встречают.
0: Меня ждет Павелецкий вокзал и электричка, да. Все, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: И прямо сейчас Евгений Кемеровский в эфире радио «Шансон». Я знаю,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: МВД утвердила критерии эффективности автошколы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый — светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй — проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердила критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый — это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй — доля несданных экзаменов. Третье — количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Бессмертный полк пройдет в двух городах Карелии. В этом году портреты своих героев организованной колонии принесут жители двух городов – Петрозаводска и Костомукши. В Петрозаводске колонна традиционно начнет собираться на площади Ленина, шествие пройдет до площади Кирова. Сбор колонны в 13 часов, в 14 стартует шествие. Во главе колонны будет развиваться георгиевская лента длиной 81 метр, как символ 81-й годовщины со дня Великой Победы. Костомукши тоже активно готовится к празднику. Начало шествия в нашем городе в 12 часов на улице Ленина. Колонна пройдет до улицы Мира и завершит движение на улице Героев. Предварит шествие традиционный митинг. Он начнется у памятника павшим за Родину в 11:30. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. В Минприроды Карелии напомнили, что теплая и засушливая погода повышает риск возникновения лесных пожаров. В регионе организовано авиапатрулирование, также усилены наземные проверки в лесах. Работники лесничеств регулярно проверяют соблюдение правил пожарной безопасности. Жителям напоминают, что в этот период запрещается использование открытого огня на всех категориях земель, в том числе на дачных участках. Нарушителей ждет административная ответственность. Для граждан это штрафы до 50 тысяч рублей. Специалисты Минприроды Карелии призывают жителей и гостей республики воздержаться от пала сухой травы и быть бдительными и осторожными во время отдыха на природе. На дорогах Карелии в праздники усилят контроль. В мае сотрудники госавтоинспекции организуют рейды на трассах республики. Водители проверят на трезвость. Особое внимание уделят местам, где такие нарушения фиксируют регулярно. В ГАИ предупредили, что часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них 19 человек получили травмы. Сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения госавтоинспекция просит по телефонам 102 или 112. В республике участились случаи телефонного мошенничества. В МВД предупреждают о росте попыток обмана, направленных на родственников погибших участников СВО, награжденных посмертными медалями. Злоумышленники могут звонить с вопросами о награждении или выплатах. Родственников настоятельно просят не вступать в подобные разговоры и ни при каких условиях не сообщать личные данные. Все вопросы, связанные с награждениями и выплатами, необходимо решать исключительно через военкомат лично. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации мошенников. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня юго-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха от плюс 5 до плюс 11 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

же приятно, когда эфирная смена начинается с песен мэтров жанра. Игорь Слуцкий, Михаил Круг. Только что в нашем радиоэфире скоро услышим Михаила Шуфутинского, Александра Розенбаума и не только. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С праздником, с днем радио всех нас! И пусть наша радиоволна все расстояния преодолевает, что до Магадана, что до Сусумана, все ей подвластно. Добрый вечер!

смотрящему в кожаный портмоне. Перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, так без Лопатника.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: шансон.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком.

утраченная свежесть, будь два глаз и половодье чудо.

0: сожалению. Не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Радио «Шансон». Песни, которые...

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

хочу, и на свободе я тоже долго не был. Я завязал, не тянет нож карман, иду свищу себе.

даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку: а ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

может, даже желанию порой моему вопреки. Мне в ту жизнь горевать, если бы не лесная тропиночка. По тропиночке шли мне навстречу с подругою Зиночкой.

0: моему вопреки. Может, даже желанию порой моему вопреки.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Она цветочки продавала, простые радости земли. А жизнь моя была букет из серых дней.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Стуканул движок машинёшки древней, машинёшки, что

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.